А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гродно до плюс 25, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла, и в Минске днем тоже до 22 со знаком плюс и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гродно до плюс 25, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла, и в Минске днем тоже до 22 со знаком «плюс» и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гродно до плюс 25, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла, и в Минске днем тоже до 22 со знаком «плюс» и без дождей.

0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
1: Зарядная станция.
2: Это радио. Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Ниле, по заголовке сейчас.
2: Полина уже не терпелась
1: да, этим
2: поделиться.
1: Нашла. Ну, хочу, я ж не сплю, уже 4 утра. Я ж все, заголовки-то искала.
2: Давай.
1: Три нашла, понимаешь? Давай. Итак, первый заголовок. Угу. В США огромных рыб стали ловить на людей.
2: Наживку, правда, не всегда получается извлечь, но... Но зато рыбу поймали.
1: Так, второй заголовок.
2: Давай.
1: Японское исследование. Пожилые люди неплохо предугадывают продолжительность своей жизни.
2: Примерно за 5 минут до конца. Простите, пожалуйста. Пока заходили врачи, дедушка успел попрощаться.
1: Кажется, да. Третий. В Испании невозмутимую корову спасли из ущелья с помощью вертолета.
2: Конечно, спасенной девушке не очень понравился такой заголовок в новостях.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция. Короткая реклама.

0: для детей старше 16 лет.
1: Легкое, но одновременно и любопытное взрослое кино я вам хочу предложить сегодня. Фильм называется «Приглашение». Не смотрели?
2: Нет.
1: Это история семейной пары, которая уже... давно в браке, жизнь течет своим чередом, у них 12-летняя дочь, и они постоянно ссорятся, потому что страсти уже былой нет, взаимоотношения, собственно говоря, строятся в семье только на том, что есть ребенок, ну и как будто бы все движется к тому, чтобы эта

0: Вики. И вот они приходят на ужин, в процессе ужина, в разговоре начинают выясняться всякие очень интересные, пикантные подробности жизни их соседей. Но все остальное вы увидите сами, это вам просто затравочка, завязка сюжета. Сразу скажу, что кино достаточно остроумное, повторюсь еще раз, взрослая, в плане того, что интересно будет посмотреть тем, кто уже давно в отношениях. И здесь всего лишь 4 актера. Прекрасный комик Сет Роган, Оливия Уайлд, которая, собственно, является еще и режиссером этого фильма. И вот пара, которая приходит в гости, их играет Пенелопа Крус и Эдвард Нортон. Поэтому очень такая крепкий квартет получается на экране. И смотреть достаточно забавно и любопытно.
1: Я так думаю, что без детей, наверное, да, просмотр?
0: Ну, ребенку просто не, там ничего нету такого, для того, что ты ждешь. Вот.
1: А тогда зачем смотреть, получается? Там ничего.

0: Партнер шоу «Стоматология Стомика».
1: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
2: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
1: Информация носит рекламный характер.

0: Утреннее шоу на Юниста приветствует вас, друзья. Скажите мне, коллеги, какой у вас самый любимый фрукт? Есть любимый фрукт у кого-нибудь?
1: Ну, яблочко.
2: Ну, дыня, ну, арбуз.
1: Нет, ну как будто бы яблочко доступнее.
0: Ну, вы все так, по-простому. А вот, например, там какая-нибудь питахая нравится?
1: Питахая?
0: Ясно, новое слово. Мы этого выучим позже. Все, я понял. Друзья мои, короче говоря, яблоки, это понятно, классика. Груши, яблоки, сливы там. Это ко всему мы этому привыкли. Да, но вот... Более экзотические плоды тоже скоро станут абсолютно доступными. Будешь у себя на даче в огороде срывать просто и наслаждаться.
1: И питахаю.
0: Поговорим об этом Летово через 7 минут.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов.
0: Просто в случае Полины Летовой у нее это не название фрукта, а глагол.
1: Пошла гуглить. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Китайского сокола в Арабских Эмиратах. Его цена превысила 570 тысяч долларов. Птица ценится за редкое белое оперение и чистокровную родословную. Международная выставка, на которой состоялась продажа, собирает тысячи любителей охоты с хищными птицами. Это давнее традиционное занятие. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 56 копеек, доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарств и препаратов имеют противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет перед применением. Знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфан Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле плюс 23, в Бресте 26 тепла, в Гродно 25 градусов, а выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до плюс 20. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Черри моет. Кого моет? Что моет? Зачем?
1: Черри моет. Ну что? А карамбулу? А карамбулу? Вот этот фрукт в виде звездочки. Ел когда-нибудь?
0: Нет.
1: Ну, что-то не ел.
0: Это может, получается... и ел, я не помню. Просто я думаю, что карамбула, это может дед кричать после какого-нибудь застолья. Карамбула!
1: Ну, кстати, если дед был морячком...
0: И на абордаж брать соседний стол.
1: Если дед был морячком, то да, подходит, подходит.
0: Слушайте, ребят, я вообще, честно вам скажу, это реально абсолютная история. Я никогда не забуду, когда где-то, наверное, в году 94-м моя бабушка увидела на прилавке в магазине сок с надписью «сок» из манго. Скривилась, сказала, ну и гадость пишут.
2: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
3: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
4: Счастье!
3: Лакто Флорене!
4: Что это?
3: Провиатичный

0: Утреннее шоу на Юнистар. 7 часов 14 минут продолжится невероятными знаниями в мире астрологии.
1: Абсолютно верно. Как провести сегодняшний день, ориентируясь на звезды, подскажем буквально через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
3: Мировой хит.
4: Партнер спрей для носа Аргентокея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентокея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентокея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП».

0: Продолжается утреннее шоу на Юнистар. 7 часов 21 минута, а у нас утренний гороскоп. Поехали.
1: Да, ну что, счастливчика дня в конце назовем. Вот, Овны, сегодня вы очень щедрые ребята. Именно в финансовом плане. Можете даже выступить спонсором чего-то.
0: Тельцы, сегодня вы должны быть благодарны окружающим, близким благодарность выражать, и потом все будет хорошо.
1: Mm-hmm. Близнецы, ваша активность будет не всегда уместна. Результат может оказаться вот прям противоположным тому, который вы хотели.
0: Раки, простые какие-то удовольствия, они сегодня вас могут просто на невероятный уровень счастья поднять. Ну, например, там съели шоколадку, побаловали себя вот круассаном каким-нибудь в обед, и все, вы такой счастливый человек.
1: Лев, день наделяет вас огромными запасами скрытой энергии. Используйте это.
0: А вот девам сегодня как раз-таки нужно стремиться и смотреть за вещами, следить, контролировать, которые влияют на вашу фигуру. То есть вот если у кого, у раков там было круассаном себя побаловать, да, то дев, наоборот, сегодня нужно держаться от излишних калорий.
1: Подальше, да?
0: Да.
1: Так, весы. Сегодня нужно будет принимать нестандартные решения. Причем делать это быстро, но у вас получится.
0: Скорпионы. Сегодня вы невероятные энтузиасты.
1: Стрельцы. Может казаться, что окружающие просто издеваются над вами, потому что уж очень они медлительны. Но на самом деле это вы сегодня просто очень шустрый.
0: Козероги, вот сегодня вы и экономия — это вообще две несвязанные вселенные.
1: А Водолей сегодня лентяй. Ну вот лентяй, ну ничего не хочет.
0: Рыбы, вы сегодня будете воспринимать обычные повседневные дела как-то по-иному. Может быть, из-за этого на работе возникнут какие-то недопонимания. Но все урегулируется. Кто же у нас главный счастливчик дня сегодня? Давайте узнаем. Это у нас сегодня Лева.
1: Лев. Ой, Львы, ну что, счастливый день наделяет вас запасами скрытой энергии. Используйте это.

0: Партнер шоу – сеть магазинов «Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.

0: знаешь, Полина, я очень сильно люблю кроссовки разные, вот какие-то необычные, какие-то яркие, интересные модели. Я вот, честно говоря, вот если вот как вы там, девчонки, я не знаю, на что, на сумочке выйдем.
1: Что значит, как мы?
2: Ну, на косметику мы можем, на кремушки разные.
0: Так вот, также я могу на кроссовки. Вот если бы у меня был какой-то безлимит на
2: покупку кроссовок. Вот это дневной, ночной под глаза?
0: Ну, под глаза я кроссовки не пробовал. Будет, наверное, неудобно, но все-таки да.
2: Ну что, был бы без лимита, что?
0: Вот, ну что, и ничего. Вот, и ничего, люблю я очень эту обувь.
2: Ладно, тогда давай так. Если очень любишь, я поделюсь еще одной крутой новинкой от компании Nike. Ага. Чтоб ты понимал, на что копить.
0: Все, хорошо, буду понимать. Через 7 минут это обсудим, а более ранее у нас новости.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам.

0: удовольствие.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Остался всего один рекламный ролик. Это была реклама.
3: Доброе утро. В Беларуси 7:29. Сейчас новости коротко. В Беларуси предложили в этом году запросить у ЕАЭС дополнительную квоту на беспошлинный ввоз электромобилей. Как пишет Ньюсбай, число для физлиц хотят поднять до 7 тысяч. Напомню, в этом году наша страна могла ввести по квоте 20 тысяч электричек. Бизнесу отдали почти 14 тысяч, физлицам 6. В белорусских школах начали преподавать использование искусственного интеллекта. Для каждого класса своя программа, передает Первый информационный.

На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле плюс 23, в Бресте 26 тепла, в Гродно 25 градусов, а выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до плюс 20. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о том, что разговор с питомцем может заменить сеанс у психотерапевта, и о том, как соцсети могут испортить жизнь.
2: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то
4: шоу. Реклама.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Теперь моя очередь. Нет, моя.
9: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелекомшоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
10: Кофе купил.
11: Вернулась.
10: Билеты в кино.
11: Вернулась.
10: Поужинали.
11: И это вернулось.
10: Что у тебя постоянно возвращается?
11: Кэшбэк.

0: Редактор 3 января 2029 года.
1: Остался всего один рекламный ролик. Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер корм для кошек и собак Уника.
3: Уника, Уника, Уника.
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца. Приготовленные в Италии из отборного мяса корма Уника. То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания Ветторг-партнер.

0: Утреннее шоу на Юнистар 7.53, стоп-спойлер. И прямо сейчас вы будете отгадывать фильм, который я буду описывать.
1: Ну, подробное описание начнется буквально через мгновение. Целую минуту Сафронов будет наводить вас на правильную мысль. Как только поняли, что название фильма вам известно, срочно отправляйте нам его в Телеграм 29 610 9950 и выиграйте.

Видим разноцветную стену с картинками. На картинках котики, собачки, лев нарисован, видно, детской рукой. За разноцветным столом сидят девчушки. Одна в синем платьице, другая в розовом. И дуют в трубочки с каким-то коктейлем. У одной оранжевый, у второй что-то наподобие кока-колы. Посередине у них стоит мороженое. Параллельно мы слышим разговор двух более взрослых девчонок. Камера сдвигается в их сторону. Они сидят и рассуждают на тему

0: Там идет какая-то оперативная видеосъемка. Мы видим момент задержания какой-то группировки. Мужчина на... Все, время заканчивается. Не успели сегодня.
1: Да, ну, ответы продолжают прилетать, но ни одного верного не было.
0: Ну, значит, вот сегодня без подарка останутся наши слушатели. А фильм... Давай сначала неправильный
1: вариант. Дамы приглашают кавалеров. Сбежавшая невеста, шесть подруг, снова ты, дневник памяти, свадебный переполох и много всего.
0: Нет, нет, нет, еще раз нет. Нет, да. Сегодня у нас описывался фильм 97-го года о лихих 90-х под названием «Мама, не горюй».
1: Ну что, сохраним подарок до завтрашнего дня. Это чайная пара и запас заменителя сахара Сусля. Еще новинка Сусли Стевия, чтобы легко, сладко, вкусно, выгодно и удобно. Ведь Сусли – это ноль калорий. При этом ваши зубки остаются здоровыми, улыбка красивой, удобно брать с собой. И можно использовать для выпечки соусов при заправке салатов. Сусли – живите в сласть.
2: Зарядная станция. Зарядная станция. Рубрику представляет заменитель сахара Сусли.
3: Сусли для мамы.
4: Сусли
5: для папы.
6: И для меня.
7: И для меня.
8: Сусли, живите в сласть. Заменитель сахара.
2: Радио Юнистар.
8: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Стоматология Стомика». А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
1: «Стоматология Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. Самую, пожалуй, в этом году необычную свадьбу на прошедших выходных сыграли в Бресте. Что там за свадьба такая, в чем особенности, расскажем вам через 7 минут.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.

0: 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: В кино с 10 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
5: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
8: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
9: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
10: Остался всего один рекламный ролик. Это была...

0: Доброе утро. В Беларуси 8.01. С новостями Александр Романов. В Беларуси будут по-новому контролировать благотворительные сборы на лечение. Александр Лукашенко подписал указ, который устанавливает порядок сбора и использования таких денег, а также контроль за ними. Например, в документе прописано, что делать с деньгами, которые остались. При этом пожертвования нельзя будет использовать для предпринимательской деятельности. Ожидается, что новые правила сделают работу благотворительных фондов прозрачнее и помогут исключить нецелевое использование собранных средств, сообщает Белта. Этим летом в Беларуси впервые за всю историю метеонаблюдений температура поднималась выше 40 градусов. Национальный рекорд зафиксировали 29 июня в Пинске. Воздух прогрелся практически до 40,5 градусов, рассказали белорусские синоптики. Еще один раз температура выше 40 градусов была отмечена 6 августа в Мозыре. Всего же этим летом рекорды максимальной температуры установили на 15 метеостанциях страны, сообщает Белта. Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить конфликт в Украине и добиться прочного и стабильного мира между сторонами, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткоф после переговоров в Москве и Киеве. Он отметил, что достигнут прогресс, включая продвижение в вопросе планирования дополнительных трехсторонних переговоров. Напомню, американские представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, а после прибыли в украинскую столицу. Переговоры проходили в два раунда, к ним присоединялись советники по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции. И в завершение о спорте. Хоккеисты Минского «Динамо» проиграли свой первый матч в новом сезоне КХЛ. «Зубры» уступили нижегородскому «Торпедо». Поединок закончился в серии буллитов 3-4. К слову, в этом матче за «Динамо» дебютировали 7 хоккеистов. Также встреча стала первой официальной игрой у руля столичного клуба для Сергея Брылина. Следующий матч минчане проведут дома против «Шанхай Дрэгонс» 10 сентября. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 56 копеек, доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
4: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле плюс 23, в Бресте 26 тепла, в Гродно 25 градусов, а выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до плюс 20. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
5: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 8.08. Очень необычные свадьбы обещали вам рассказать. Дело в том, что на прошлой неделе на улицах Бреста заметили украшенный свадебный троллейбус.
1: Да.
0: Выяснилось, что молодожены, они оба сотрудники троллейбусного парка, водители. И они решили вот таким вот необычным образом запечатлить свою...
1: Совершенно классно.
0: Свое мероприятие.
1: Свадьбу, да, в троллейбусе.
0: Да, то есть, представляешь, арендовали, украсили вот это все, ну, как обычно, там, машины вот эти свадебные, да, только здесь все то же самое, но в троллейбусе. Я подумал, слушай, ну, классная идея, вот, праздновать какие-то традиционные события, там, корпоративы, свадьбы, не знаю, дни рождения, в каких-то таких необычных местах. Ну, вот представь себе, взять, например, да и арендовать магазин.
1: Прекрасно. Удобно. Продукты под рукой.
0: Вот. Во-первых, да, не будет такого, что там забыл.
1: Или что-то не хватило.
0: Для салата, или что-то не хватило. На свадьбе тоже, как удобно принимать поздравления. Говоришь, свободная касса, девушка, проходите.
1: Слушай, тогда я предлагаю делать праздники в тренажерке. Там сразу решаются все вопросы с конкурсами. Кто там дальше, быстрее, больше, там отожмет, подпрыгнет, там подтянется. Ну, это ж как весело, понимаешь?
0: Там тренажерка хорошо только для масленицы.
1: Блины?
0: Там, если блинов ты берешь, то на силовом показателе, скажем.
1: Слушай, а если свадьба, и, например, пригласили только ее родственников на свадьбу, знаешь, где надо?
0: Где?
1: В террариуме.
0: Террариуме.
1: Ну, пусть он знакомится сразу.
0: Понятно. Почему вот никто не рассматривает вариант, например, больницы?
1: Фу, ну что,
0: ну, что фу? Чего фу? Вот
1: а
0: ты сразу фу. Во-первых, всем родственникам есть койко-место.
2: Вот. Да и покушать нормально можно будет.
0: Да, видишь.
1: Ну, нормально не знаю. Но.
0: Вот. В конце концов, на второй день откапаться, если что.

0: партнер шоу – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье! Лакто Флорене!
1: Что это?
2: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
1: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: Вы слушаете.
2: Вы слушаете.
3: Радио Юниста.

0: 8.14, рубрика «Непопулярное мнение» начинается.
1: Здесь вы отправляете ваши, как вам кажется, непопулярные мнения нам на сайт MrBuy, ну а мы со слушателями решаем, популярно оно или нет на самом деле. Написала нам Маргарита, говорит, пришло мне сообщение, давайте соберемся, 20 лет назад закончили школу, пора встретиться. Уже надо забронировать места какие-то в каком-то заведении, но Маргарита пишет, а я вообще
0: странно
1: не понимаю.
0: Странно получать такое сообщение, когда я в 11 классе, да?
1: Говорит, я вообще не хочу, я не понимаю, о чем с ними разговаривать, мы все уже взрослые люди, у которых ничего общего. И мнение непопулярное у Маргариты такое, поддерживать связь с бывшими одноклассниками не обязательно.
0: Интересно, интересно. То есть, вот когда не виделись, не виделись, в тот раз вдруг решили собраться, да, по какому-то поводу. Ну, хорошо, давайте, значит, поддерживать связь с бывшими именно одноклассниками.
1: Ну, да.
0: Не
1: ну,
0: обязательно.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Да.
0: Вот такое мнение у нас есть. Вы, пожалуйста, теперь свои реакции на это мнение. Значит, если вы считаете, что да, действительно, не обязательно, то есть согласны с этим мнением, тогда ставите лайк нам в телеграм-канале.

0: 5.0, номер нашего телеграмма.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Филимонова от Парниковой до Запорожской, а также на Пономаренко от Бельского до Жукова.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9.40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: Билатес.
1: Откройте новое с 9 по 11 сентября. Национальный выставочный центр Белэкспо. Яркая выставка китайских товаров и услуг. Новые технологии, инновации, прогресс. Чайна-шоу 2026 Беларусь. Получите бесплатный билет на Чайна-шоу Бай.
2: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в «Березе» приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
3: Учись и играй с ноутбуком Mindbandben X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук Mindbandben X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Silabay, а также по телефону 7677.
4: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения на производстве

0: Утреннее шоу 8 часов. 20, уже 3 минуты, друзья мои. Подводим итоги нашей рубрики «Непопулярное мнение». Ну, нужно напомнить еще раз о том, какое мнение
1: Маргарита
0: сегодня у нас было.
1: Написала нам на сайт Ньюстарбай: поддерживать связь с бывшими одноклассниками не обязательно. Пишет Марго, говорит, у меня вообще ничего с ними общего нет.
0: Ну и мы просили ставить лайк, если вы считаете, что да, это правильно, верно, то есть не обязательно. А если считаете, что все-таки обязательно, то ставить дизлайк за это мнение. Тогда у нас получается вот в процентном соотношении сейчас 52-48. 52% считают, что все-таки, да, правильно, мнение популярное. 48 не согласны и считают, что
1: обязательно. Это почти 50-50.
0: Почти. Знаешь, как человек почти здоров и уехал в цоколь. Но это разные вещи.
1: Я, честно говоря, думала, что мнение Марго поддержит большинство. Что все скажут, да, действительно не надо, но одноклассники разлетелись, все там. А понимаешь, нет, все-таки люди считают, что ты взял на себя ответственность.
0: Знаешь, кто дизлайки ставил?
1: Ну.
0: Те, кого не зовут на день встречи выпускников.
1: Ребят, я бы хотел. Возьмите меня. Да. Нет, ну это действительно интересно. Ты, кстати, встречаешься с одноклассниками?
0: Нет, вот мы один, у нас один единственный был через 2 года после выпуска. Один раз собрались, да, встретились, все, больше не собирались.
1: Решили, не хотят больше этих людей видеть.
0: Нет, у меня есть просто круг друзей, с которыми мы, то есть моих, с которыми я учился в классе, и с которыми мы общаемся, и нам приятно проводить время, когда это получается вместе. А с остальными это мне не обязательно. За то, что Катька с первой парты мне списывать не давал. Чего я с ней общаться буду?
2: Да я тоже только один раз встречался с ребятами.
1: Мы про выпускников сейчас говорим.

0: представляет компания «Эос Матрасы».
1: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
2: Это «Юнистар».
3: «Юнистар».

0: Пока 8.29, впереди у нас новости. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Продолжаем утреннее шоу.
1: Реклама. Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Остался всего один рекламный ролик. Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 8.30. Сейчас новости коротко.

выехать из дома пораньше и остановиться на каждом светофоре по дороге. Шоу «Зарядная станция». Заряжаем везением.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. Мы обещали вам рассказать об одном суперудобном изобретении. Что же это такое? Полина, пожалуйста, давай.
1: Группа ученых из Канады, США, Китая, Саудовской Аравии собрались и придумали самый удобный писсуар.
0: Говорит, не, по-пионерски неудобно.
1: Самый удобный писсуар. Там вообще он комфортабельный, удобный, симпатичный и никаких брызг.
0: Ты знаешь, мы как-то с женой гуляли по городу, зашли пообедать в одно заведение в центре города. И я тебе скажу, что мы вышли, там все было плохо. Нам не понравилось ни обслуживание, нам не понравилось вкус блюд. Но уборная...
1: Великолепная.
0: Отличная, как, просторная, чистая, все хорошо. Так и здесь. Слушайте, ребят, все так себе, но это люкс.
1: Великолепно.
0: Люкс.
1: Теперь Сафронов с семьей просто заходит и говорит, давай просто заглянем туда.
0: Да, посмотрим, как оно там.
1: Есть не будем, а там что? Не, если удобно, то хорошо, понимаешь? В таком можно и, побольше. А есть такие, на самом деле, очень классные, удобные места,

0: где можно, ну, прям вот подольше провести времени. Ну, у меня дома это обеденный стол. Он так близко к холодильнику, что у меня муж всегда садится на стульчик, он как бы к обеденному столу приставлен, но одной рукой он всегда дотягивается до вот холодильника, чтобы можно было там чик-чик-чик. Да, и так может и час можно так, и два можно так, а потом проголодался и опять туда.
1: Так,
0: ну, удобно, понятно. Удобно. Ну что, не знаю, есть еще что, что удобное? А диван, например, удобная тема?
1: Диван.
0: Ну, удобная
1: диван
0: тема.
1: В любой квартире удобная тема. Че ты не рассказываешь, какая у тебя удобная уборная? Вон, сын с утра ушел с телефоном и вечером вышел. Об этом почти никому не говорит. Диван.
0: Ну, муж на диване.

0: 8 часов 42 минуты вы слушаете утреннее шоу на Юнистар, и у нас прямо сейчас рубрика «Говорит страна».
1: Здесь мы разыгрываем гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эус Матрасы» и принимаем от вас только голосовые сообщения в Телеграм. 29-610-9950.
0: Да.
1: Ну что?
0: Что?
1: Пожаловалась же вам уже на мужа, который под видом заботы дома хулиганит.
0: Это как он
1: хулиганит? Ну, смотри, достал
0: пол... Свет выключает, бегает. В дверь стучит и убегает.
1: Звонок звонит. Нет, ну взял сыр, понимаешь, и оставил его на столе, в холодильник назад не положил. Взял колда, взял хлебушек. И когда я начинаю на него ругаться, слушай, ну что ты?
2: Это он так собаку подкармливает тихонечко.
1: Ну, не знаю, может быть, у него и такой план. Но я когда прихожу...
0: говорил для Полины.
1: Вот! Ведь так же он и говорит, говорит, я, любимая, что подумал, что ты вернешься вот с работы, а тут уже смотри, вот все из холодильника вот уже у тебя на столе.
0: Готовое, ну, да, масло, да, растаяло, да. Я говорю, тебе
1: ты,
0: удобно.
1: Ты почему, говорю, вещи не убираешь?
0: С твоей вставной челюстью бутерброд не с холодным маслом, а вот он, жиденький.
1: Почему вещи не убираешь? Он говорит, ну, зато тебе так удобно будет сразу разобрать, где белое, где...
0: Что ты хочешь спросить?
1: В общем, что сказать такому человеку, который под видом заботы все время творит какую-то ерунду?
0: Хорошо, что сказать второй половине, которая... под видом заботы делает не очень удобные и комфортные вещи для вас.
1: Да.
0: Пожалуйста, голосовые только сообщения принимаем в Телеграм, номер
1: 29-610-9950, и классный подарок — ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эус Матрасы» достанется тому, кто пришлет самый классный вариант.
3: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Филимонова от Парниковой до Запорожской, а также на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. Придется немного постоять на Ленина от пешеходного моста до Независимости.
4: Зарядная станция. Зарядная станция.
5: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски.
6: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
7: Реклама. Кофе купил.
6: Вернулась.
7: Билеты в кино.
6: Вернулась.
7: Поужинали.
6: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?
6: Кэшбэк по

0: возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
4: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа Outlet'а. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
5: Тогда и я побежала.
4: Центр распродаж Outlet'а. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'а. Минск, Жукова 44.
6: Остался всего один рекламный ролик. Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
7: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
8: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Будем подводить итоги рубрики «Говорит страна» в 8 часов и 53 минуты. Мы вопрос сегодня задавали вот такой.
1: Что сказать своей второй половинке, которая под видом заботы творит всякую ерунду? Например, продукты в холодильник не кладет, говорит, ну они ж тебя ждали. Придешь, а вот уже колбаса лежит. У нас есть разные варианты.
0: Это муж про себя. Ну, на диване, в смысле.
1: Понятно.
0: Это мало ли. Так, давай начнем, наверное, с варианта от, ну, Ольги. Вот
1: давай,
0: Ольга,
1: давай.
0: Что нам советует.
2: Какая потрясающая забота. В следующий раз, пожалуйста, забудь обо мне.
1: Мне понравилось.
0: Прекрасно. Так,
1: Анатолий.
3: Ты же освоил в детстве велосипед и плавание. Может, и убирать за собой научишься?
1: Угу, кстати.
0: И еще Ксения.
4: Я вижу, что у тебя намерения добрые, но результат какой-то уголовный.
0: Да, попахивает криминалом. Слушайте, ну, наверное, Ольге сегодня, да?
1: Да, понравился мне первый вариант, тебе тоже. А значит, mm-hmm. Оля становится нашим победителем. Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы» достается Ольге.
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
7: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Утреннее шоу продолжится рубрикой «Словарный запас».
1: Новое очередное слово от Саши Романова. Итак, о чем сегодня?
2: Сегодня будет новое интересное слово.
0: Какое, не скажу.
2: Петя, как думаешь? Подожди, пожалуйста, Полин. Каким словом можно описать, когда твой ребенок... Нет, Полину мы знаем, каким словом описать.
1: Ну, красотка! Продолжаем.
2: Естественно.

0: А когда твой сын пытается откосить от школы?
1: Мой сын не пытается откосить от школы.
0: Да, 100% пытается. Он когда просто... он придумывает, что ему что-то болит.
1: Нет, у нас такого нет. У нас
2: доверительные отношения.
1: У нас доверительные отношения. Он просто говорит: отец, я не хочу идти в школу.
2: Отец говорит: пожалуйста, не надо.
1: И все.
0: Все равно я пишу, как это называется.
2: Да, буквально через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: реклама.
1: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
2: Откройте новое! С 9 по 11 сентября Национальный выставочный центр «Белэкспо». Яркая выставка, китайский

0: Беларусь. Получите бесплатный билет на чайно-шоу «Бай».
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Запчасти покупай и продавай на «Бампербай».
3: Остался всего один рекламный ролик. Это была реклама.
4: Вы слушаете «Юнистар».
2: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
5: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 8 по 14 сентября. Виноград «Султан» 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности – кофемолотый лаваца «Квалита Ора» 250 грамм 22,99. Макароны «Барилла» в ассортименте – всего 3,49 за 450 грамм. «Гиппо» и «Белмаркет». Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017 378 50 40.

0: Доброе утро. В Беларуси 9:00. С новостями Александр Романов. Еще один вид мошенничества появился в Беларуси. Он связан с заказом такси в национальный аэропорт Минск. После короткого обмена сообщениями аферисты отправляют клиенту ссылку, утверждая, что по ней можно оплатить услугу через платежную систему ЕРИП. Как только злоумышленники получают деньги, они обрывают контакты, а обещанное такси не приезжает. В милиции рекомендуют обращаться исключительно к проверенным и надежным перевозчикам, сообщает ОНТ. Гомель скоро изменится. Внешний вид города приведут к единому стилю, рассказали в горосполкоме Гомеля. Власти хотят избавить областной центр от визуального шума и сделать его облик более аккуратным, цельным и эстетически привлекательным. Например, фасады зданий сделают более сдержанными. В оформлении будут использовать спокойные тона, а агрессивные цвета запретят. Привести в порядок намерены и вывески. Они не смогут перекрывать лепнину, колонны и карнизы, сообщает Белта. Беларусь вырастил арбуз, который весит 42 килограмма. Секрет таких размеров кроется в сорте. Мужчина рассказал, что называется он «Дерайя». Это японская селекция. На вес повлияло и то, что плод вырос на собственных корнях, без прививки. Чтобы оторвать арбуз от земли и взвесить, мужчина соорудил специальную конструкцию, мотал ягоду сеткой и подцепил к крючку безмена. И в завершении. Теперь Шумахер не только фамилия. Институт русского языка имени Виноградова включил в академический орфографический словарь слово «Шумахер». Фамилия известного немецкого гонщика теперь используется как синоним словам «гонщик» или «лихач». Отмечу, что в слове «Шумахер» написано заглавной буквы. Соответственно, употреблять его в письменной речи следует также. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 56 копеек, доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай».
1: Партнер новостей – препарат «Диасмин ЛФ».
2: При сиденье… Ой-ой-ой! Наверное, это геморрой.
3: Ощущения… Так себе!
4: «Диасмин ЛФ». При обострении геморроя – таблетки «Диасмин ЛФ». «Диасмин ЛФ» уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. А в Гомеле плюс 23, в Бресте 26 тепла, в Гродно 25 градусов, а выше нуля, в Минске, Могилеве и Витебске сегодня днем плюс 20. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет...

0: Утреннее шоу продолжается. У нас супер познавательная и увлекательная рубрика «Говорит страна»
1: и
0: будет
1: очень...
0: позже. А сейчас у нас...
1: Словарный запас. Да, очень какое-то полезное слово сегодня Саша выбрал.
2: Есть такое интересное слово, как «агровация». Это при увеличении человеком тяжести симптомов или болезненного состояния, которое реально у него есть, а может и нереально.
0: Слушай, вот получается, ну ясно, это когда я говорю, что мне реально плохо, когда у меня 37,2, а мне агровация.
1: Да, именно так. Преувеличил.
2: В медицину термин вошел примерно в 19 веке во время массовых войн в Европе, особенно наполеоновских. Тогда призывники не хотели идти на фронт и, естественно, массово шли к врачам, преувеличивая любые свои царапины и проблемы. А медикам срочно нужен был какой-то научный термин, чтобы отличать тех, у кого реально есть проблемы со здоровьем, а тех, и тех, у кого, скажем, там какой-нибудь прыщик выскочил, они уже там умирают от чумы.
0: Ну, это касается только каких-то медицинских, то есть заболеваний и всего.
2: В основном, например, сейчас слово используется именно так.
0: Например, после, там, я не знаю, первой брачной ночи нельзя сказать супругу, что какая огромная агровация была.
2: Нет, это такое можно сказать. Можно. Как раз похвастаешься, да, словом. Ну и вот, например, как можно использовать это слово?
0: Давай.
2: Полин, помнишь, на прошлой неделе Петя не приезжал утром на эфир и опаздывал?
0: Все помнят, не только Полина.
2: Якобы у него болел живот. Так вот, скорее всего, это была агровация.
0: Может быть, но об этом никто не узнает, а я выспался.
3: Рубрику представляет сеть магазинов «Насенне». Товары для сада и огорода.
4: Осень пришла, в «Насенне» пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. «Насенне» – настоящий рай для садоводов и огородников.
3: Радио «Юнистар».

0: 9:12. У нас по плану впереди главная буква.
1: Играем, играем, выигрываем подарки от Центра молодости Yellow Birds. Релакс-программу детокс-похудение СПА. Чтобы сыграть, нужно номер телефона запомнить 8-017-242-99-50. А дальше все. Ну, я имею в виду, а дальше уже отдавайте, на будет случая.
0: Хорошо.
2: А сейчас ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Независимости до Мирошниченко, а также на Ленина от пешеходного моста до Независимости. Зарядная станция.
3: Зарядная станция. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама. Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
5: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690.

0: яблоко, на которое можно все это красиво сфотографировать. Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
2: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
3: Остался всего один рекламный ролик. Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер – препарат «Нанолар».
5: Аргентокиа «Нанолар» представляет. Простыло горло – вот удар.
6: Аргентокиа «Нанолар».
5: Аргентокиа «Нанолар». Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокиа «Нанолар». Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается игрой «Главная буква». Мы знакомимся с участником.
1: Играет с нами сегодня Ирина. Ирина сходила на выходных за грибами. И все бы хорошо, и грибов набрала, но простыли там они, представляешь?
0: Господи, думала, все бы хорошо и ничего, но она пошла с мужем и вернулась одна.
1: Да
0: Ирина,
1: нет.
0: Здравствуйте.
1: Простыла, Ира, доброе утро.
2: Здравствуйте, как, доброе утро.
0: Какие вы там грибы собирали, расскажите? Что за...
2: Ой, ну мы сморчки, по боровичкам. Нет, боровичков набрали,
0: а
2: да.
0: Я думал, раз простыли и насморк, то сморчки.
2: Ну, да.
0: Понятно. И как, много грибов в лесу?
2: Ну, грибов немного, но если знать места, то можно найти. Мы их собрали хорошо.
0: Если знать места, где грибники оставляют свои ведра и отворачиваются, то можно набрать?
2: И ножички, да. Да, у меня муж ругается, как я все время все теряю.
0: Так, ну хорошо. Ирина, давайте сейчас вот прекрасная тема у нас для диалога будет. Это два грибника, вы и я встретились с вами друг с другом в лесу. Я вам буду вопросы задавать про грибы, про все остальное. Но отвечать на все вопросы вы должны только словами на ту букву, которая выпадет у нас сейчас при запуске генератора. Сейчас посмотрим, какая буква вам достанется.
1: Итак, главная буква...
0: Т. Тимофей.
1: Тимофей. Да. Так, Ир, минутку продержаться надо. Хорошо?
0: Давайте попробуем. Время пошло. Давай. Ирина, а чего это вы здесь на моей полянке?
2: Танцую.
0: Я вижу, как вы танцуете. Всех моих боровиков вон к себе в кошелочку пособирали. Это, между прочим, мое место.
2: Тоже.
0: Ну, конечно, тоже. Тоже. Ладно, расскажите вот мне, пожалуйста, а что это вот у вас за грибочки вот там в той корзиночке стоят с такими фиолетовыми шляпками?
2: О, трюфель.
0: О, ничего себе! Трюфель и целое ведро. Вот это вы насобирали. А что вы из грибов готовить будете?
2: Тартар.
0: Грибной тартар. Интересно. Обычно из мяса, а тут из грибов. Необычно. И как, нравится?
2: Чуть-чуть.
0: Это дятел, не обращайте внимания. Все, очень рассмешили этим. Чуть-чуть. Ну что? Ой.
1: А это значит, важный. Ирочка, а зарплата у вас какая?
0: Чуть-чуть. Да. Ирин, спасибо большое за прекрасную игру. Подарок ваш.
1: Подарок от Центра молодости Yellow Birds. Релакс-программа «Детокс похудения СПА». Здесь ленивая кардио «Науку Лайф». Массаж буковыми роликами, обертывание, сауна в термоделе, травяной чай или кислородный коктейль.
3: Рубрику представляет Центр прыгажости и коррекции фигуры Yellow Birds.
4: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
5: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанченная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працуе. Телефонуй 1-338-38-39.
4: Радио Юнистар.
6: Юнистар. Юнистар.

0: показания и побочные эффекты.
1: У нас тут новая игра началась на Юнистар, и мы этому очень рады.
2: Да, вместе с белорусской сетью «Три цены», кстати, где появилась классная коллекция, которая называется «Спадшина», а это посуда, сувениры, украшения, шопперы, канцелярские товары и прочие радости с белорусскими мотивами, мы хотим предложить вам такой классный набор выиграть себе.
1: Да.
2: А разыграем мы его уже через 7 минут. А что надо будет делать? Слушайте внимательно и все сами узнаете.
1: Ни разу не соврала. Молодец. Давайте играть будем совсем скоро.

0: 3 января 2029 года.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания, нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Дорогая, купил путевки в Египет.
4: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
3: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
4: Никто не останется без подарков.
5: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
6: В кино с 10 сентября.
7: Почему у вас телефон моего сына?
8: Следуй моим.

0: Один час в адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмедпрепараты».
3: Остался всего один рекламный ролик. Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 9:32. Сейчас новости коротко. Новый вид мошенничества появился в Беларуси. Он связан с заказом такси в национальный аэропорт Минск. Аферисты просят внести предоплату за авто через ЕРИП, а после пропадают. Латвия может полностью прекратить автобусное сообщение с Беларусью и Россией со следующего года. Запрет хотят распространить как на регулярные, так и нерегулярные международные перевозки, а также на транзит через Латвию, сообщает Белта. Беларусь вырастил арбуз, который весит 42 килограмма. Секрет таких размеров кроется в сорте. Мужчина рассказал, что называется он «Дерая». Это японская селекция. Теперь Шумахер не только фамилия. Институт русского языка имени Виноградова включил в академический орфографический словарь слово «Шумахер». Фамилия известного немецкого гонщика теперь используется как синоним словам «гонщик» или «лихач». На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.

26 тепла, в Гродно 25 градусов, а выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до плюс 20. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Очень классный проект под названием «Спадшина» стартовал у нас.
1: Ну да, дело в том, что в белорусской сети на три цены появилась коллекция. Она так и называется — «Спадшина». Угу. А здесь посуда, сувениры, украшения, шоперы, канцелярские товары и прочие вещи с белорусскими мотивами. Да. Именно такой набор можете сейчас выиграть вы. Что будет происходить? Да, все просто. Мы даем три подсказки об одном из удивительных мест в Беларуси. Если вы догадаетесь, о каком месте идет речь, отправляйте нам этот ответ в Телеграм 29-610-9950. Если он будет первым, и первым — подарок ваш.
0: Хорошо. Ну, как всегда, значит, подсказки даю я, вот, а ты уже следи за ответами, которые будут прилетать к нам. Итак, поехали. В этом городе летом 1812 года в здании бывшего монастыря Кармелитов ночевал Наполеон. Подсказка номер два. В этом городе стоит памятник сгущенки. И подсказка номер три. В названии этого города есть буква «Г».
1: Так, есть.
0: Есть?
1: Есть правильные ответы. Да, да, да. Нашли мы нашего победителя.
0: Давай сначала неправильные варианты перечисли, пожалуйста.
1: Рогачев.
0: Так.
1: Потому что, да, про сгущенку. Потом, ой, что-то там... Все, улетели уже далеко.
0: Очень много, да?
1: Угу.
0: Хорошо, правильный ответ. У нас сегодня в нашей рубрике был загадан город под названием Глубокое. Небольшой, но очень красивый. Его, кстати, называют вишневой столицей Беларуси, ведь здесь проходит масштабный вишневый фестиваль.
1: Угу, а мы поздравляем Елену! Она была быстрее остальных. Лен, вам достается набор из коллекции «Спадшина».

0: Утренний гороскоп мы для вас расскажем, друзья мои, как провести сегодняшний день. Если вы запутались в планах, не знаете, куда бежать, сразу в магазин или на работу, все вам разложим по полочкам.
1: Мы еще и счастливчика дня назовем, но все это через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Лобанка от Одинцова до Притыцкого, а также на Красное от Машерова до Калинина.

0: Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей «Bumper Buy». Запчасти покупай и продавай на «Bumper Buy».
1: Для людей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на «Юнистар» начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о том, что разговор с питомцем может заменить сеанс у психотерапевта, и о том, как соцсети могут испортить жизнь.
2: «Наконец-то шоу» на «Юнистар». Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
4: Реклама. Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно.
5: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
6: Спилили, скосили.

0: электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Встречайте яркую осень всей семьей в санатории «Рассвет Любань». Отдых вдали от городской суеты. Релакс и уникальная минеральная вода для вашего здоровья. Забронируйте свою идеальную осень на сайте rassvetlyubany.by.
2: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди.

0: Дама власти и любви и легендарная Вапен Сьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Остался всего один рекламный ролик. Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
4: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 9 часов 54 минуты. Утренний гороскоп у нас по плану.
1: Да, и счастливчика дня назовем, но только в конце. Овны сегодня настроены использовать самый простой путь к сердцу окружающих. Или через еду, или через деньги.
0: Понятно. А тельцы сегодня будут стараться решать все вопросы быстро.
1: Активность близнецов сегодня на максимуме, но, знаете, она не всегда уместна.
0: Раки, сегодня вы финансово не очень правильные ребята. Лучше в какие-то затраты вопросы не влезаете.
1: Скрытая энергия, львы. Скрытая энергия сегодня так и бьет ключом.
0: Девы, вы сегодня можете себя порадовать или побаловать какими-то очень простыми вещами. Шоколадки.
1: Весы, находите нестандартное решение стандартных вопросов. Это принесет успех.
0: Скорпионы, звезды вам советуют иногда вспоминать о чувстве меры.
1: А Стрельцу кажется, что все вокруг такие медленные. Это просто вы очень быстрые.
0: Козероги, вам сегодня нужно вписаться в ритм дня. Если у вас это получится, то успешной будет вся неделя.
1: Водолеи сегодня будут немножко лениться, но этого никто не заметит. И, возможно, даже наоборот похвалят за что-то.
0: Рыбам сегодня сложно стряхнуть с себя дремоту. Но если вдруг это получится, вот это такое, знаешь, сонное настроение сбросить, тогда все будет отлично.
1: Ну что, давай назовем счастливчика дня.
0: Называй, кто у нас
1: Водолей! Сегодня счастливчик дня. Вы будете лениться, но этого никто не заметит.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.

0: Продолжаем, и впереди все самое любопытное. Коротко повторим в нашем утреннем дайджесте.
1: Ну, чтобы вы ничего не пропустили. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Зарядная станция. Зарядная станция.
3: Реклама.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках.

0: Применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Глиндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
6: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». Три состава жюри, три вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
7: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
8: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
9: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
10: Остался всего один рекламный ролик. Это была

0: Доброе утро. В Беларуси 10.00. С новостями Александр Романов. В Беларуси предложили в этом году запросить у ЕАЭС дополнительную квоту на беспошлинный ввоз электромобилей. Как пишет Ньюсбай, с такой инициативой выступила Ассоциация развития электротранспорта. Число хотят поднять до 7 тысяч. Напомню, в этом году наша страна могла ввести по квоте 20 тысяч электричек. Бизнесу отдали почти 14 тысяч, физлицам 6. К концу июля компании полностью исчерпали этот лимит, а на начало сентября обычным белорусам оставалось ввести по квоте 158 электромобилей. Латвия может полностью прекратить автобусное сообщение с Беларусью и Россией со следующего года. Запрет хотят распространить как на регулярные, так и нерегулярные международные перевозки, а также на транзит через Латвию. Такие поправки уже внесло Министерство транспорта страны. Сейчас в Латвии действует временный запрет на нерегулярные перевозки. Его хотят продлить еще на год. Новые ограничения могут затронуть и привычные автобусные маршруты в Беларусь, сообщает Белта. В Минске разгружают кольцевую. До конца этого года построят дорогу, которая свяжет промышленный узел Калядичи и МКАД-2. Это будет двухполоска протяженностью свыше 5 километров. Благодаря новой магистрали больше грузы смогут не выезжать на главную кольцевую, а двигаться сразу на МКАД-2. К слову, в этом году также начнут строить путь-провод между Октябрьским и Московским районами. Он соединит улицы Корженевского и Чурлёниса. Это также разгрузит МКАД, сообщают Минск Новости. И в завершении инженеры НАСА придумали туалет, которому не нужны вода, электричество и канализация. Он называется iTron. В нем нет привычной системы слива. Вместо этого специальная мембрана, с помощью которой испаряется около 95% жидкости из отходов. К слову, инженер Диана Юсеф, которая придумала такой туалет, получила за такую разработку более 100 тысяч долларов. И теперь хочет расширить производство iTron, чтобы в будущем такие туалеты были доступны для миллионов людей по всему миру. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 56 копеек, доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
5: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. А в Гомеле +23, в Бресте 26 тепла, в Гродно 25 градусов, а выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до +20. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
6: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния, цитрат и витамин В6.

0: для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек.
1: Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь.
0: Лекфарм. Качество доступно.
2: Yeah.

0: Утреннее шоу на Юнистар. Мы подводим итоги в нашем утреннем дайджесте. Все самое любопытное, коротко для вас. Еще раз повторяем, на случай, если вы что-то упустили.
1: Очень мне понравились влюбленные из Бреста. Они придумали, как интересно и креативно отметить свою свадьбу. И арендовали троллейбус. Прям там все и произошло.
0: Вот. Прям там все произошло?
1: Ну, я имею в виду там. Ну, только был свадебный троллейбус.
0: Ну, вообще классно. Какие-то места необычные для свадьбы арендовать. Например, вот очень удобно было бы магазин. Во-первых, всегда, если заправку для салата забыл, можно подбежать и взять за соседним прилавком. Или дарение тоже очень удобно. Просто кричишь: «Свободная касса».
1: Да, да, да.
0: Вот. А мне очень понравилась история от компании Nike. Они придумали кроссовки, которые можно надевать без рук, без использования рук. То есть ты там как-то становишься в них. Я потом думал, в преддверии новогодних корпоративов так разбудься без участия рук. Это же просто великолепно.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 10.10. Это время. А у нас ставки на хит мы с Полиной принесли по песне. И только вы определяете, чей хит будем слушать. Определить очень просто. В Телеграм присылаете Сафронов или Летова. И так выбираете песню одну из наших.
1: 29-610-9950. Ну, лет номер нашего Телеграма. У меня сегодня в целом меланхоличная песня. Но при этом надо понимать, что это такая сильная история о выходе из кризиса. Когда ты понимаешь, что, да, жизненные ошибки были, но всегда можно найти свет, на который идешь и какую-то свою новую жизнь выстраиваешь.
0: Конце тоннеля. Хорошо. Мне нравится твоя идея, твое предложение. У меня сегодня песня... Ну, тоже, кстати, не супер энергичный, тоже больше к меланхолии склоняет. Но мне кажется, что вот под вторник, который немножечко начинает теплеть, и завтра потеплеет еще,
1: кстати,
0: больше,
1: да.
0: Она ложится очень хорошо. Она вот такая же, как сегодняшний день. Вроде не очень яркий, но многообещающий.
1: Ну
0: вот,
1: что?
0: Пожалуйста, если хотите такой хит послушать, пишите Сафрону в Телеграм.
1: Немножко времени есть, а совсем скоро узнаем, кто же выиграл.

0: 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о том, что разговор с питомцем может заменить сеанс у психотерапевта, и о том, как соцсети могут испортить жизнь.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
2: Реклама.
3: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вегабай.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
5: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
6: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Остался всего один рекламный ролик. Это была реклама.

0: Ну что же, друзья, 10 часов 13 минут. Время подводить итоги ставки на хиты. Сейчас узнаем, чью песню будем слушать. Ну, все очень просто. На втором месте сегодня хит, который принес вам я. Это «Медуза» и «Goodbyes, Peace of Your Heart».
1: Так, с этим разобрались. Ну и давай уже озвучим мой хит. Да?
0: Ну, твой на первом месте сегодня.
1: А это «Внатык» и «Эннели». Песня называется, да, «Tell me who».
0: Скажите, кто? Это возглас уборщицы в коридоре. Вот этот хит будем слушать, а мы с вами прощаемся уже до завтра.
1: Да, Петр Сафронов, Полина Летов, Саша Романов. Пока. Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Летовой.

0: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Реклама.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
3: Любая запчасть за пару кликов. «Бампербай» решает.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Остался всего один рекламный ролик. Это была реклама.
7: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров

Это 10 хитов в 10 часов на Юнистар. 10 песен. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начинался бодро. Юнистар. Ask for money.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Хит за хитом в эфире «Юнистар» делают вторник ярче, потому что вторник без музыки — это как кофе без кофеина. Вроде похоже, но не работает. Пусть сегодня все заработает. С вами в ближайшее время я, Саша Козырев, а в динамиках слушаем «Дай дают» Барнабой и Шакиры. Группа «Добро» споет «Юность».
2: Поставим на всю и соседи не...
1: В начале музыкального часа Саманта Джейд «Firestarter». Сделаем небольшую паузу, узнаем актуальные новости, прогноз погоды на сегодня и продолжим слушать хит за хитом.
3: Реклама.
4: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
5: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Вапенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
6: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей.

0: 20 лет. Остался всего один рекламный ролик.
1: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
3: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
4: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 8 по 14 сентября. Виноград «Султан» 1 килограмм 6,99. Абакарти лояльности. Кофемолотый лаваца «Квалита Ора» 250 грамм 22,99. Макароны «Барилла» в ассортименте. Всего 3,49 за 450 грамм. «Гиппо» и «Белмаркет». Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017 378 50 40.

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. В Беларуси по-новому будут контролировать благотворительные сборы на лечение. Александр Лукашенко подписал указ, который устанавливает порядок сбора и использования таких денег, а также контроль за ними. Например, в документе прописано, что делать с деньгами, которые остались. При этом пожертвования нельзя будет использовать для предпринимательской деятельности. Ожидается, что новые правила сделают работу благотворительных фондов прозрачнее и помогут исключить нецелевое использование собранных средств, сообщает Белта. В белорусских школах начали преподавать использование искусственного интеллекта. Для каждого класса своя программа, передает Первый информационный. Обучают как составлению правильного запроса для ИИ, так и критическому мышлению, а еще безопасности. Так, например, в 6-7 классах искусственный интеллект изучают скорее как помощника для составления презентации или поиска быстрых ответов на легкие вопросы. А с 8 класса программа уже посерьезней. Самих учителей новым технологиям обучают также. Этим летом в Беларуси впервые за всю историю метеонаблюдений температура поднималась выше 40 градусов. Национальный рекорд зафиксировали 29 июня в Пинске. Воздух прогрелся практически до 40,5 градусов, рассказали белорусские синоптики. Еще один раз температура выше 40 градусов была отмечена с 6 августа в Мозыре. Всего же этим летом рекорды максимальной температуры установили на 15 метеостанциях страны, сообщает Белта. И в завершении теперь Шумахер не только фамилия. Институт русского языка имени Виноградова включил в академический орфографический словарь слово «Шумахер». Фамилия известного немецкого гонщика теперь используется как синоним словам «гонщик» или «лихач». Отмечу, что слово «Шумахер» написано с заглавной буквы, соответственно, употреблять его в письменной речи следует также. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 56 копеек, доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Мельдоний ЛФ.
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле плюс 23, в Бресте 26 тепла. В Гродно 25 градусов, а выше нуля. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до плюс 20. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Хит за хитом в эфире Юнистар, а значит, день не такой уж и серый, потому что вторник — это проверка на прочность. Кто сказал, что неделя будет легкой? Вот она реальность. Список дел растет, дедлайны сжимаются, а энергия тает. Но музыка делает хорошую вещь. Она превращает рутину в ритм, и это меняет все. Даже самый загруженный день можно прожить иначе, если дать себе 3 минуты на любимый хит. Ну а если больше, давайте это проверим. Эффект вот этот. Слушаем дальше хит за хитом в эфире. У нас поет Келли Кларксон.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Коллеги, какой у вас самый любимый фрукт? Есть любимый фрукт у кого-нибудь?
3: Ну, яблочко.
4: Ну, дыня, ну, арбуз.
3: Нет, ну как будто бы яблочко доступнее.
2: Ну, вы все так, по-простому. А вот, например, там петахая нравится?
3: Петахая?
2: Ясно, новое слово. Мы это выучим позже.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам.

0: профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
1: Остался всего один рекламный ролик.

0: 8-9-7-7-21-20.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер — корм для кошек и собак «Уника».
2: Уника, уника, уника.
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника».

0: Джет Лайно, Джипи Купера в эфире Юнистар. Музыка, которая возвращает в ресурс рабочего вторника. Как бы мы ни старались ближе к обеду, но задачи множатся, встречи наслаиваются, мозг требует перезагрузки. И вот тут включается музыка. Да, она не решает проблемы, но она дает передышку между ними. Поэтому пусть в динамиках играет радио Юнистар. Слушаем «Hello» от Мизма. Лирик в ближайшие минуты споет «Обними». Но раньше всех профессор Грин. Вместе с Эмили Санде они споют «Read All About It». Но для начала «Звериное дело».
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Бетторг-партнер».
4: Привет! Сегодня слушается дело о пуделе по кличке Дэнни. Хозяйка заметила странное поведение и беспокоится за любимца. Каждый раз, прежде чем лечь спать, Дэнни начинает крутиться на месте. Почему? Дело расследует звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач.
5: Ну, на самом деле, повода для беспокойства нет, потому что крутиться на месте перед сном – это такой древний ритуал генетический, который достался вашему питомцу от предков. В дикой природе волки и собаки вращались, чтобы примять высокую траву или листья, сделать лежанку удобной, выгнать из-под нее опасных насекомых и даже змей. Ну, кроме того, этот ритуал помогал животному оценить направление ветра, пометить территорию запахом с желез специальных. Это абсолютно нормальное поведение, но если питомец крутится слишком долго, скулит, не может успокоиться, то уже это может сигнализировать о боли в суставах, о зуде или о сильном стрессе. Вот тогда это повод обратиться к

0: ветеринару.
1: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
2: Звериное дело.
0: Реклама.
3: Откройте новое с 9 по 11 сентября. Национальный выставочный центр «Белэкспо». Яркая выставка китайских товаров и услуг. Новые технологии, инновации, прогресс. «Чайна-шоу 2026 Беларусь». Получите бесплатный билет на «Чайна-шоу Бай».
0: Это была реклама.

0: Этот вторник вы в компании Юнистар. С вами микрофон Саша Козырев и музыка, которая меняет восприятие времени. Ведь под правильный хит даже рутинная задача идет легче. Даже скучное совещание становится фоном, а не пыткой. Поэтому хочется спросить, неужели музыка работает лучше, чем кофе? Да, однозначно так оно и есть. Давайте проверять этот эффект на себе. Слушаем в ближайшие минуты хит от Мадонны и Мартина Гаррикса. Еще один тандем – Дима Билан и Мари Краймбрери. Ну, откроет музыкальный час Royal Jigglers. А прямо сейчас в эфире Юнистар узнаем актуальные новости и прогноз погоды на сегодня.
1: Реклама.

0: 23 января 2029 года.
1: Учись и играй с ноутбуком Mindbend X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук Mindbend X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Sila.by, а также по телефону 7677.
2: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
3: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, пиар и

0: Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
3: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
4: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
1: Это была...

0: Добрый день, Беларуси. 12 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко встречается сегодня с российским предпринимателем Владимиром Потаниным, председателем правления компании «Норникель». Об этом сообщает Билта. Основная тема переговоров – совместная работа в машиностроении. Глава государства предложил российскому бизнесмену более тесное сотрудничество с Беларусью. Накануне БелАЗ и «Норникель» подписали соглашение о создании совместного предприятия, где будут создавать горную технику нового поколения и внедрять беспилотники для горной добычи и других инноваций. В Минске разгружают кольцевую. До конца этого года построят дорогу, которая свяжет промышленный узел Калядичи и МКАД-2. Это будет двухполоска протяженностью свыше 5 километров. Благодаря новой магистрали больше грузов смогут не выезжать на главную кольцевую, а двигаться сразу на МКАД-2. К слову, в этом году также начнут строить путепровод между Октябрьским и Московским районами. Он соединит улицы Корженевского и Чурлёниса, а это также разгрузит МКАД, сообщают Минск Новости. Мировое время могут отвязать от вращения Земли. Решение об этом ученые планируют принять на Генеральной конференции Международного бюро мер и весов в Версале в следующем месяце. Как пишет Times, раньше считали, что вращение Земли замедляется. В последние годы стало все наоборот. Возможно, ученым впервые в истории придется пропустить секунду. Люди этого не заметят, а вот для компьютеров вот эта лишняя секунда может создавать серьезный технологический сбой. И в завершении выпуска яркий осенний звездопад смогут увидеть белорусы в ближайшие 2 недели. Называется это явление звездопад Эпсилон Персеиды, сообщает телеканал СТВ. Начался он в ночь на понедельник, 7 сентября, и продлится до 21 числа. Особенность этого небесного явления – колоссальная быстрота потока. Звезды будут падать примерно один раз в 7 минут. Астрономы рекомендуют смотреть на северо-восток после 10 вечера. Основные условия – безоблачное небо и минимум иллюминации. Вспышки будут очень яркие. Пик звездопада придется на ночь с 9 на 10 сентября. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 56 копеек, доллар США – 3 рубля 6 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 57 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.

0: Бресте и Гродно до плюс 25, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла, и в Минске днем тоже до 22 со знаком плюс и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
3: Ну а мы продолжаем слушать хит за хитом в эфире Юнистар. Это можно делать и на сайте unistar.by. Заходите с компьютера, планшета, мобильного телефона и слушайте хит за хитом в отличном качестве. Ну а в эфире Юнистар в ближайшие минуты «California Dreamin'» от Royal Jigglers.

0: Бизар, хит от Мадонны и Мартина Гаррикса в эфире Юнистар. И знаете, он представляет собой такой вот динамичный сплав, где глубокий лиричный посыл Мадонны наложили на мощный танцевальный продакшн Мартина Гаррикса. Ну и контраст между меланхоличным текстом о страстной любви и энергичным ритмом подчеркивает то самое безумие, о котором и поется в песне. И да, хит претендует на строчку в рейтинге Юнистар ТОП-20. Поддержите его, и, возможно, уже в пятницу он окажется в нашем рейтинге. Ну а в ближайшие минуты мы с вами сыграем. Напомню, если хотите стать участником нашей игры «Я знаю пароль», напишите к нам в Telegram 610-9950. Отправьте всего лишь одну фразу «Я знаю пароль». Ну а в середине этого часа мы проверим, сможете ли вы подобрать тот самый пароль. Пока слушаем хит от Тима Месса и Брэйна Молка.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Я никогда не забуду.

0: году, когда где-то, наверное, в году 94-м моя бабушка, увидев на прилавке в магазине сок с надписью «сок» из манго, скривилась и сказала: «Ну и гадость пишут».
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.

0: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
4: 12 и 13 сентября на линии Сталина отметят День танкиста. Посетителей ждут две масштабные военно-исторические реконструкции, интерактивные зоны и насыщенная программа для всей семьи. Мероприятие проходит при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь. Подробности и билеты на сайте stalinline.by.
5: В кино с 10 сентября.
6: Почему у вас телефон моего сына?
7: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
8: Галь Гадот.
6: Я не могу никого убить.
7: У тебя один час.
8: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
9: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
12: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
13: Это была реклама. А дальше мировой хит.
14: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
15: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
16: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Кава молотая «Ламацца Крыма» 22,99 за 250 грамм. «Мартин» – это

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Ну а прямо сейчас в эфире Юнистар стартует игра «Я знаю пароль». Напомним, по правилам нашей игры участник должен отвечать на вопросы. У каждого вопроса есть три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 и 3. Задача игрока — верно ответить на все три вопроса и таким образом подобрать пароль из трех цифр. Ну а наш чемпион, если он сегодня выиграет, получит классный подарок. Это большой набор полосатых семечек соли от бренда «Мартин». За титул лучшего сегодня борется у нас Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Алексей, как вы рассказали, что вы на пенсии. Раскройте секрет, а как проходит ваша пенсия? Вы так, в дачном режиме, в городском режиме? Чем себя развлекаете, чем занимаетесь? Или, возможно, еще параллельно работаете?
2: Ну, вообще-то я, ну, люблю рыбалку. Рыбалкой развлекаю себя.
1: О, это классно. Но по голосу, если честно, я бы никогда в жизни не сказал, что вы на пенсии. Возможно, даже мой голос звучит старше. Ну что, Алексей, будет ли ваш улов сегодня приятным и порадует вас или нет, мы узнаем совсем скоро. Напомню, что вам предстоит для начала выбрать одну из трех категорий. Итак, сегодня есть категории:
0: спорт, литература, одежда.
1: Итак, три категории: спорт, литература и одежда. Какую категорию вы готовы выбрать? В какой категории чувствуете себя как рыба в воде?
2: Еще раз повторите категории, не расслышал.
1: Спорт, литература, одежда.
2: Давайте спорт.
1: Вы выбираете категорию спорт. Ну что ж, Алексей, это ваш выбор. Поехали! Итак, первый вопрос в категории спорт. Какой пояс в карате первый? Вариант номер один – белый. Вариант номер два – синий. Вариант номер три – красный. Итак, Алексей, какой вариант? Один, два или три?
2: Один. Вариант один.
1: Зафиксировали. Идем к следующему вопросу. Какой футболист стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии? Вариант номер один – Месси. Вариант номер два – Пеле. Вариант номер три – Дэвид Бекхэм.
2: Пеле.
1: Зафиксировали. И к третьему вопросу. Какой спортивный снаряд используют для игры в бадминтон? Вариант номер один – мяч. Вариант номер два – бумеранг. Вариант номер три – валан.
2: Вариант номер три – валан.
1: Итак, все три варианта приняты, и, судя по вашим ответам, пароль сегодня 1, 2 и 3. Но вот верный он или нет, давайте узнаем.
0: Пароль подобран верно.
1: Да, Алексей, абсолютно верно. Первый пояс в карате, он белый. Пеле стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии. Ну а спортивный снаряд, которым играет бадминтон, это, конечно же, валан. Поэтому я вас поздравляю. Вы сегодня получаете наш подарок. Это набор отборных полосатых семечек соли от бренда «Мартин». Купите двух упаковок семечек «Мартин» в одном чеке, зарегистрируйте чеки на сайте «Семечки Бай» и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры на «Щелкай на призы». Срок с 10 августа по 18 декабря. Телефон 242-45. Оставайтесь на линии, расскажу, где забирать подарок. Ну а если вы хотите сыграть с нами завтра, внимательно слушайте «Юнистар».
0: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера.
9: Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
10: Реклама. Большая нагрузка? Ошибка. Усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
11: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка? Нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
12: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
13: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
14: Дорогая, купил путевки в Египет.
15: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
14: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
15: Никто не останется без подарков.
16: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
17: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
18: Есть спектакль.

0: Драма власти и любви и легендарная «Ва Пенсьеро» – один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. «Набука» в Большом театре Беларуси.
1: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
0: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Нанолар.
4: Аргентокиа Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
5: Аргентокиа Нанолар.
4: Аргентокиа Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиа Нанолар. Содержит наноколоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: вторник, и погода сегодня решила поиграть в загадки. Синоптики обещают тепло, но только местами. Где именно повезет? Ну, например, в Бресте сегодня до 28 градусов. Почти летний подарок посреди осени. А вот в других регионах картина может быть совсем другой. Начало осени вообще непредсказуемо. Вчера вроде бы был дождь, сегодня солнце. А что будет завтра, большой вопрос. Так что, если у вас за окном тепло, цените момент. А если нет, не расстраивайтесь. Ведь погода в сентябре меняется быстрее, чем плейлист на радио. Ну, а пока наслаждайтесь вторником и музыкой. Это Радио Юнистар и хит за хитом. Music Sound от Fastboy. Братья Гримм в нашем осеннем плейлисте. Stereo Love чуть раньше. Но для начала мы с вами узнаем актуальные новости и прогноз погоды на сегодня.
1: Реклама.
2: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eroboto.by.
3: Чтобы кухня была...

0: ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории Б и С. 029-680-1944.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
2: Спилили. Скосили.

0: инструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
0: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм.
5: Гиппо и Белмаркет.
0: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017 378 50 40.

0: Добрый день, Беларуси. 13 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко встретился сегодня с российским предпринимателем Владимиром Потаниным, председателем правления компании «Норникель». Об этом сообщает Белта. Глава государства предложил российскому бизнесмену более тесное сотрудничество с Беларусью. Накануне БелАЗ и «Норникель» подписали соглашение о создании совместного предприятия, где будут создавать горную технику нового поколения и внедрять беспилотники для горной добычи и других инноваций. Минск отметит День города в эту субботу, 12 сентября. Праздничная программа охватит больше 20 площадок. В городе пройдут концерты, соревнования спасателей, историческая реконструкция фестивалей и ярмарки. Основная площадка для гуляний развернется у Дворца спорта. Там организуют большой праздничный концерт, а его хедлайнером станет «Акмаль». Финальной точкой Дня города станет пиротехническое шоу. Фейерверк начнется в 23:00, залпы запустят из сквера «Старостинская слобода». Во Франции снова ограбили музей, на этот раз Агюста Ренуара недалеко от Ниццы. Как пишет Белта, это произошло сегодня рано утром. Злоумышленники проникли в музей, разбив окно. Сигнализация не сработала. На записях с камер видеонаблюдения видно, как двое грабителей варварски вырезают картины из рам. Они вынесли 4 произведения искусства, однако одну из картин бросили во время бегства. Стоимость похищенных работ городские власти предварительно оценили примерно в 9 миллионов евро. И в завершении выпуска математики объяснили, почему после одной и той же ссоры одна пара мирится, а другая распадается. Исследователи использовали математические модели, которые просчитали критический порог. Пока связь остается выше него, пара способна переживать внешние потрясения. Если же чувства опускаются ниже этого уровня, математическая модель показывает движение в сторону расставания. Ученые обратили внимание, что дело не в ссорах как таковых, а в устойчивости, чтобы после конфликта вернуться к равновесию. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 56 копеек, доллар США – 3 рубля 6 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 57 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем во всех городах страны без осадков. В Бресте и Гродно до плюс 25, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла, и в Минске днем тоже до 22 со знаком плюс и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а мы продолжаем слушать хит за хитом в эфире «Юнистар». С вами по-прежнему Саша Козырев. Привет и «Stereo Love» от Эдварда Майи в ближайшие минуты в нашем плейлисте.

0: Music Sound от Fastboy в эфире Юнистар. И знаете, музыка в эфире Юнистар — это наша разметка, наша навигация среди рутинных задач. Без нее вот вроде едешь, но непонятно куда. Поэтому продолжаем лавировать среди отчетов, рабочих задач, сообщений в чатах под хит за хитом. Скоро в эфире мы с вами послушаем классный хит от Сары Коннор from Sara with Love. Но для начала давайте вспомним, как стартовал наш сегодняшний день.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Полина, я очень сильно люблю кроссовки разные, вот какие-то необычные, какие-то яркие, интересные модели. Вот, честно говоря, вот если вот как вы там, девчонки, я не знаю, на что, на сумочки.
3: Что значит, как мы?

слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
2: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
3: В кино с 10 сентября.
4: Почему у вас телефон моего сына?
5: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
6: Галь Гадот.
4: Я не могу никого убить.
5: У тебя один час.
6: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
7: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
9: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения на производстве в Минске.

Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на

0: trendgoda.by.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Это была реклама, а дальше мировой хит.
4: Партнер спрей для носа Аргентокея Ньюсепт.
5: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентокея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентокея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Макаронная вырабы «Барыла» у ассортименте 3,59 за 450 грамм. «Мартин» – это

0: The Day Before от Эли Шука в ваших динамиках. Это Unistar. И я напомню, что на сайте unistar.by помимо прямого эфира вы можете послушать один из 7 дополнительных интернет-каналов. Заходите с компьютера, планшета, мобильного телефона. Слушайте свежие хиты, 2000-е в темпе, рэп-хиты, офисный канал «Мой рок-н-ролл» и каверы. Все доступно для вас. Слушайте, наслаждайтесь и самое главное оставайтесь в компании Unistar. В ближайшие минуты Broken Strings от Алана Уокера. Послушаем хит «Амстердам» от Пушновой. «You are beautiful» споет Джеймс Блант. Ну а мне осталось только попрощаться и пожелать всем отличного завершения вторника. Меня зовут Саша Козырев. Услышимся с вами завтра. А дальше хит за хитом. И скоро у микрофона Вадим Савин.
1: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь.
4: Нет, моя.
5: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
7: Если спросить любого ребенка или взрослого, какого цвета белый медведь, тот ответит очевидно. Но если вы спросите об этом физиков или биологов, они вас сильно удивят.
6: На самом деле, на этом красивом полярном жителе нет ни одного белого волоска. Природа придумала для медведей потрясающий зимний костюм, который работает как оптический обман. Кожа у белого медведя абсолютно черная, а его шерстинки прозрачные и полые внутри. Каждая ворсинка работает как крошечная стеклянная трубочка. Она улавливает солнечные лучи и отражает их в разные стороны. Именно из-за этого преломления света наш глаз видит шерсть белоснежной. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать». Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
8: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о том, что разговор с питомцем может заменить сеанс у психотерапевта, и о том, как соцсети могут испортить жизнь.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
9: Реклама. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября.

0: отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
3: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмедпрепараты».
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 8-912-112-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
0: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер корм для кошек и собак «Уника».
5: Уника? Уника? Уника?

0: Седьмое место нашего хит-парада в эти сентябрьские дни. Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. И под их красивую музыку я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам, вливаюсь в ваши ряды на ближайшие три часа. По традиции, как всегда в будни, я полностью ваш. Кого будем слушать? Будем слушать ваших любимцев, вашу любимую музыку. Риану послушаем, а еще The Bowser и классная новинка Magnetic. Будет Анна Асти, будет The Rasmus и многие-многие другие. Оставайтесь с нами. Отличного и удачного дня.
1: Реклама.

0: Рейс до 3 января 2029 года.
1: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
2: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet'а. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
3: Тогда и я побежала.
2: Центр распродаж Outlet'а. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'а. Минск, Жукова 44.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
6: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
7: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
8: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
9: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
10: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24 и 80-163-59-95-23.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
13: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
14: Это была...

0: Добрый день, в Беларуси 14 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Как изменится организация дорожного движения в Минске в день города, рассказали в ГАИ. В эту субботу, 12 сентября, с 8 утра и до 6 часов вечера закроют движение при подъеме с Богдановича на проспект Победителей, а также при спуске с проспекта на Богдановича. Общественный транспорт на этом участке будет ходить без изменений. А с 6 часов вечера закроют движение по проспекту Победителей от Интернациональной до Мельникайте. Возле Дворца спорта, а также на территории Верхнего города будут ограничения на остановку и стоянку автомобилей. Основные гуляния по случаю Дня города пройдут в субботу в центральной части Минска. Как сообщает агентство «Минскновости», проход на площадке у Дворца спорта и на зеленую зону в районе проспектов Победителей и Машерова организуют через 8 контрольно-пропускных пунктов. Отдельные ККП с оранжевыми тентами поставят для ветеранов, инвалидов, беременных женщин и родителей с маленькими детьми. Через КПП не пропустят нетрезвых, а также тех, у кого при себе окажутся запрещенные предметы. Будут работать и камеры хранения. Этим летом в Беларуси впервые за всю историю метеонаблюдений температура поднималась выше 40 градусов. Национальный рекорд зафиксировали 29 июня в Пинске. Воздух прогрелся практически до 40,5 градусов, рассказали белорусские синоптики. Еще один раз температура выше 40 была отмечена 6 августа в Мозыре. Всего же этим летом рекорды максимальной температуры установили на 15 метеостанциях страны, сообщает Белта. И в завершении выпуска. Мировое время могут отвязать от вращения Земли. Решение об этом ученые планируют принять на генеральной конференции Международного бюро мер и весов в Версале в следующем месяце. Как пишет Times, раньше считали, что вращение Земли замедляется. В последние же годы стало все наоборот. Возможно, ученым впервые в истории придется пропустить секунду, потому что для компьютеров она может создать серьезный технологический сбой. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 56 копеек, доллар США – 3 рубля 6 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 57 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 12 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 10-12 и без осадков. Завтра днем будет малооблачно и без дождей. Жарче всего будет в Бресте плюс 30-32, в Гродно 28-30, в Гомеле, Могилеве и Витебске 25-27 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 27 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

14.05, вы слушаете Енистар, и с этой минуты с вами я, Вадим Савин. Привет, как ваш вторник, друзья? Я желаю вам теплого и солнечного дня, и дальше включаю для вас много музыки, хит за хитом, прямо по курсу на Енистар команда The Rasmus. Это Living in the World Without You.

0: Музыка, под которую очень весело танцевать, даже сидя в рабочем офисном кресле. Можно танцевать ногами, можно танцевать руками, можно танцевать плечами, глазами, бровями. В общем, как вам Magnetic на Unistar, только что группа The Bauza здесь бодрит и заряжает, правда? Ну и кстати, еще больше энергичных хитов для активного дня слушайте на нашем интернет-канале, который называется «В темпе». К примеру, если вам нужен готовый плейлист, ну скажем, для пробежки в хорошую погоду, пожалуйста, бесплатно скачайте мобильное приложение Unistar из Google Play или App Store. Включайте плейлист «В темпе» и наслаждайтесь тренировкой. Всего у нас, кстати, 7 дополнительных интернет-каналов с музыкой под любое настроение и под любые дела. Ну а в прямом эфире Unistar уже через пару минут вместе послушаем Риану.
1: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар. Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: А если свадьба, и, например, пригласили только ее родственников на свадьбу, знаешь, где надо?
3: Где?
2: В террариуме.
3: В террариуме.
2: Ну, пусть он знакомится сразу.
3: Понятно.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Откройте новое! С 9 по 11 сентября Национальный выставочный центр «Белэкспо». Яркая выставка китайских товаров и услуг. Новые технологии, инновации, прогресс. «Чайна-шоу 2026 Беларусь». Получите бесплатный билет на «Чайна-шоу Бай».
6: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная

0: Один рекламный ролик.
1: Осень пришла, в насенний пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенний – настоящий рай для садоводов и огородников. Это

0: Но один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартем». Кава молотая «Лаваца Крыма» 22,99 за 250 грамм. «Мартем» – это выгодно. «Мартин Бай» 44,569,33.
2: Радио «Юнистар».
0: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне «Down Low» Джонни Би. И в переводе это название не нуждается. Джонни Би, ты столько всего не видишь, просто открой глаза и выслушай меня. Дальше на этой дороге зеленый свет сменится красным. Как же ты этого не понимаешь, Джонни Би? Эту песню немецкая рэп-группа Down Low выпустила в 97 году, взяв за основу хит десятилетней давности американской рок-группы The Hooters. Ребята даже название менять не стали. Вот так песня Джонни Би дважды стала хитом в исполнении разных музыкантов. Клип, который на самой главной видеоплатформе в форме мира посмотрели без малого 30 миллионов раз, рассказывает нам историю о парне по имени Джонни. Он запутался в жизни, связался с преступным миром и потерял себя.
2: «Сердце ёкает, закрываешь глаза, и вся молодость пролетает перед глазами»,
1: написал под видео один пользователь.
2: «Сейчас мне 37, и когда я закрываю глаза, я чувствую себя подростком. Затем я открываю глаза, смотрю в зеркало. Да, мое лицо стало старше.

0: Машину в глазах былой огонь.
1: Поддержал другой.
0: Никакой наготы, грубости. Идеальная музыка с потрясающим рэпом. Я скучаю по 90-м.
1: Подытожил третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас. Down Low, Johnny B.

0: комментарий.
1: Реклама.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
4: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
5: 21 век Бай работает и с юрлицами.

0: ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
1: 21 век бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Это было...

0: консервный комбинат.
1: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
2: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

Мистер Всезнайка у микрофона. Здесь это Теннис Уимс, мистер Know It All. Что мы знаем о мистере Всезнайке? Так, ну что, у него 4-е место в хит-параде не стало с этой песней. А еще день рождения у него 25 сентября, кстати. То есть очень скоро ему исполнится 34, еще молодой. Еще много хитов сочинит для нас с вами. Это просто прекрасно. Ну а как у вас проходит день? Удачи вам во всем. Ну и дальше наша музыка в придачу только для вас. На подходе One Republic. А еще на горизонте Сия. И раньше остальных через 5 минут на Инистар. Дэнни и Тереза прям по курсу и Follow You.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
0: Остался всего один рекламный ролик.
3: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
0: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
5: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм. Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: Добрый день, в Беларуси 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. В Беларуси проходит масштабное исследование. Компания «Медиаизмеритель» до конца октября изучает телевизионные предпочтения жителей нашей страны. Это вторая волна социсследования, сообщает Белта. Впервые опрашивать будут не только городских жителей, но и население сельской местности. Это позволит получить более полную картину телесмотрения в стране. Результаты будут использовать для изучения телевизионной аудитории и формирования программ. Одной из самых инстаграмных достопримечательностей Брестской области ждет ремонт. Речь идет о старинных воротах усадьбы Плусковских, которая находится в агрогородке Пески Березовского района. Сооружение уже почти два столетия. Оно начало разрушаться, поэтому местные власти готовят его отремонтировать. На Земле началась первая магнитная буря осени, и все из-за солнечной активности, которая растет уже несколько дней. Космическая погода может быть выведена из равновесия примерно на 3 дня. Пик возмущения ожидается сегодня ночью. Ученые успокаивают. Магнитные бури на этот раз будут умеренными. Вероятность более сильных бурь в этот период оценивается пока как невысокая. Однако солнечная активность сохраняется. И в завершении выпуска: в Лос-Анджелесе достроили музей повествовательного искусства Джорджа Лукаса. Автор «Звездных войн» создавал его со своей женой. На разработку и строительство ушло больше 10 лет. Проект обошелся примерно в $1 миллиард, работали над ним около 150 архитекторов, инженеров и дизайнеров. Здание похоже на огромную летающую тарелку, и у него нет ни одной прямой линии. В музее разместились больше 30 галерей. В одной из коллекций соседствуют автопортрет Фриды Кало, древнеегипетская керамика и материалы по «Звездным войнам», включая сцену битвы Люка Скайуокера и Дарта Вейдера. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 56 копеек, доллар США – 3 рубля 7 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 12 тепла, и в Минске ночью тоже 10-12 и без осадков. Завтра днем будет малооблачно и без дождей. Жарче всего в Бресте плюс 30-32, в Гродно 28-30 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Витебске 25-27 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 27 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
4: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
5: Вы слушаете «Инистар», я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю нам с вами комфортного самочувствия в период магнитных бурь. На часах 15.03, самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Инистар» Дэнни и Тереза с классным хитом «We found you». «Инистар».

0: Девятое место нашего хит-парада в эти осенние, в эти сентябрьские дни. Кунгс и Теофилус Лондон, он же просто Тео Лондон, и песня «Галактика». Galaxy. Ну, собственно, вот под эти самые мотивы галактические, давайте-ка подытожим, да, давайте подытожим, что в нашей Вселенной происходит, в частности, в магнитосфере Земли. Возмущение. Возмущается наша Земля из-за вспышек на Солнце. Вот она и магнитная буря. В общем, я вам желаю комфортного самочувствия. Ну и рекомендации, мы с вами давно уже слышали, да, как комфортно переносить магнитные бури и влияние на нас с вами. Стараться высыпаться, это, во-первых, пить побольше воды, да, ну это такая хорошая рекомендация, и побольше гулять на свежем воздухе, тем более, дальше вспоминаем прогноз погоды на завтра, на сентябрь, на 9 сентября, слушайте, жару прогнозируют нам синоптики, вот так-так, ну, жару, тепло, мы с вами любим, правда? И опять же, к жаре мы тоже готовы, арсенал полный тоже готов, мороженое, арбузы, пусть нам с вами будет вкусно и в жаркую погоду в том числе. Главное, пусть в душе у вас светит солнце, а мы на Unistar подыграем вам нашей музыкой. Кто у нас прямо по курсу? Через пару минут здесь One Republic и Timbaland Apologize.
1: Сегодня утром на Unistar было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: А есть такие, на самом деле, очень классные, удобные места, где можно, ну, прям вот подольше провести времени. Ну, у например. Меня дома это обеденный стол. Он так близко к холодильнику, что у меня муж всегда садится на стульчик, он как бы к обеденному столу приставлен, но одной рукой он всегда дотягивается до вот холодильника, чтобы можно было там чик-чик-чик. Да, и так может, и час можно так, и два можно так, а потом проголодался, и опять туда.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Дорогая, купил путевки в Египет.
3: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
4: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
3: Никто не останется без подарков.
5: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер препарат Нанолар.
10: Аргентокиа Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
11: Аргентокиа Нанолар.
10: Аргентокиа Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиа Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет. На правах рекламы.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: З 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартін». Макаронныя вырабы «Барыла» у асартыменте 3,59 за 450 грамм. «Мартін» – гэта выгадна. «Мартін Дай» 44,569,33.

Пегги Гу и ее беззаботный Girls Like Na-Na-Na в 15.38 после обеда во вторник здесь на Юнистар на календаре 8 сентября. Ну, что скажете, как начался новый учебный, новый рабочий сезон? Как успехи? Пусть настроение будет вот таким же беззаботным в стиле Na-Na-Na. Да, чтобы легко было познавать новое,

0: Я вас поздравляю с этим. А давайте-ка проверим, умеет ли она играть вашу любимую музыку. Скажите вашей Яндекс-станции вот такие слова: «Алиса, включи Unistar». И вместе послушаем дальше Хюгеля, Эмайль Энджел и Alternate. От них «I'm moving to the sun» в наших планах. Скоро Дотон и его нам. Раньше остальных Боб и Хейли Уильямс раскачают наш с вами день. Через 5 минут вместе послушаем Airplanes и дальше хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь. Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком-шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
6: Покупаешь новую куртку или рубашку, а к бирке прикреплен прозрачный пакетик. Внутри запасная пуговица и крошечный кусочек такой же ткани. Зачем нужна пуговица, понятно. А вот зачем нам этот смешной лоскуток?
5: Большинство из нас его просто выбрасывают. Оказывается, этот лоскуток нужен для теста стирального порошка или утюга. Перед тем, как бросить обновку в стиральную машину, постирайте и погладьте этот пробник. Так вы сразу поймете, сядет ли ткань от горячей воды, не полиняет ли она и не испортит ли ее режим утюга. Отличный способ спасти дорогую вещь. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
7: Реклама.
8: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
9: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
10: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмедпрепараты».
7: Остался всего один рекламный ролик.
11: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
12: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: эти самые дни сентября. I'm Moving to the Sun только что в эфире были и Майл Энджел, Хюгель и Алчунейт. А за окошком, а на дворе, слушайте, 39-й день лета. А вы слышали прогноз погоды на завтра? Обязательно послушайте Лесю Никитину. Она поделится подробностями. На завтра прогнозируют жару. Вот так вот мы с вами играем музыку про солнце, и солнце отвечает нам взаимностью. Ну разве это неплохо? Главное, чтобы жара комфортно переносилась, правда? Ну а вот здесь мы знаем, чем, соответственно, порадовать, побаловать себя. Ну и хорошей музыкой тоже. Мы поддерживаем во всех ваших делах вас сегодня во вторник. В ближайшие полчаса, друзья, для вас Кей Мару и Fam Like You. А еще сам Ваня Дмитриенко. И раньше остальных Jay-Z и Alicia Keys, и немножко классного рэпа и R&B. Это Empire State of Mind. Ну и далее по тексту. И еще час в вашей замечательной компании. Я Вадим Савин. Привет-привет. Отличного настроения вам.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете про кроссовки, которые можно надевать без рук.
3: Почему собирать листья осенью в парке не так уж полезно для здоровья? Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В кино с 10 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
1: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
1: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

Добрый день, Беларуси. 16 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Как Минск отметит День города, рассказали столичные власти. Ньюсбай пишет, что начнется праздник в 10 утра с торжественного возложения цветов к обелиску «Минск. Город-герой», после чего по всему городу заработают тематические площадки. В их числе международные соревнования «Сильнейший пожарный спасатель». Кроме того, в парке Горького будет проходить фестиваль профессий. А в районе проспектов Победителей и Машерова развернется международный фестиваль исторической реконструкции «Минск старожитный». А в парке имени 50-летия Великого Октября пройдет фестиваль молодежных субкультур. Спрос на белорусские санатории остается устойчивым. Летом его даже называют ажиотажным, так как не всех желающих могут обеспечить местами. Об этом рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. По его словам, вклад лечебно-оздоровительного направления в экспорт туристических услуг Беларуси достаточно весомый. Каждый год его доля составляет около 50%. По итогам второй половины прошлого года средняя стоимость путевки, например, за один койко-день составила 145 рублей. И к новостям спорта. На открытом чемпионате США по теннису определились все участницы четвертьфинала. Как сообщает Билта, действующая чемпионка US Open Арина Соболенко встретится с чешской теннисисткой Линдой Носковой. Американка Джессика Пегула будет играть с соотечественницей Эммой Наварро. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана встретится с китаянкой Тиньвэнь Джен. А американка Кори Гауф будет соперничать с российской теннисисткой Мирой Андреевой. И в завершении выпуска. Британские ученые считают, что алгоритмы социальных сетей превращают обычную влюбленность в болезненную одержимость. К такому выводу эксперты пришли после недавних исследований. Они считают, что социальные сети создали среду, которая подпитывает состояние влюбленности. Избыток информации

0: информация о человеке и постоянная неопределенность раскачивают систему вознаграждения в мозге. Чтобы избавиться от эмоциональной зависимости, аналитики советуют перестать заходить на аккаунт человека, оценивать его фотографии, посты и вести с ним переписки. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 56 копеек. Доллар США – 3 рубля 7 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарств и препаратов имеется противопоказания и нежелательной реакции. Противопоказан детям до 18 лет перед применением. Знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфан Беларусь».
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 12 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 10-12 и без осадков. Завтра днем будет малооблачно и без дождей. Жарче всего будет в Бресте плюс 30-32, в Гродно 28-30 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Витебске 25-27 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 27 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

Большой привет! В Беларуси 16.05. Через час Нейнистар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него успеем послушать много музыки. Хит за хитом, как мы с вами любим. И прямо по курсу Нейнистар Empire State of Mind. Это Jay-Z и Alicia Keys.

0: Вот такая музыка чемпионов только что здесь на Юнистар. Да, это Дай-Дай, это Шакира и Берна Бой, которые в минувшие выходные при вашей мощной поддержке дебютировали в нашем хит-параде сразу на первом месте. Сразу на первой строчке. Подробнее об этом на сайте unistar.by. Кстати, если мы с вами внимательно слушали текст этой песни, давайте-ка проверим, а каких легендарных футболистов... Давайте-ка вспомним, каких легендарных футболистов Шакира и Берна Бой перечислили здесь в этой песне. Кого запомнил я? Пеле, Марадонна, Ромарио, Криштиану Роналду, Кака, Месси, Мбаппе. Да. А вы? Кстати, ну и теперь давайте проверим. Пеле, Марадонна, Мальдини, Ромарио. А, Мальдини еще. Сала. Ага, а еще... Эль Бипе, Иньеста, Бекхэм. У меня получилось 7 из 12. А у вас? Я уверен, что у вас лучше. Ну и дальше только для вас. Для лучших слушателей на свете. Кей Мару, Фам Лайк Ю. И следом хит за хитом.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Что сказать своей второй половинке, которая под видом заботы творит всякую ерунду? Например, продукты в холодильник не кладет, говорит, ну они ж тебя ждали, придешь, а вот уже колбаса лежит.
3: Какая потрясающая забота. В следующий раз, пожалуйста, забудь обо мне.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
6: В кино с 10 сентября.
7: Почему у вас телефон моего сына?
8: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
9: Галь Гадот.
7: Я не могу никого убить.
8: У тебя один час.
9: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
10: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
11: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
12: Остался всего один рекламный ролик.
10: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
12: Это была реклама, а дальше мировой хит.
10: Партнер – корм для кошек и собак «Уника».
13: «Уника? Уника? Уника?»
10: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам

0: Наконец-то шоу с Аней Васильевой, у которой для вас, как всегда, очень много классных, супер-классных подарков, ну и, конечно, интересных тем для общения. И, кстати, знаете, как легко и быстро написать к нам в эфир на Телеграм через мобильное приложение Unistar? Заходите в приложение во вкладку «Контакты», ищите строчку «Телеграм», нажимайте на мобильный номер и готово, пишите сообщение в рубрику «Наконец-то шоу на Unistar». Удачи вам и веселого вечера! Ну а пока вместе послушаем группу Avalon Rockston и Vertigo. А еще послушаем Rehab и Эмбу Шеффорд и их кавер на Нирвану. Это Smells Like Teen Spirit. Через 5 минут на Unistar Madonna с видом Masterpiece. А от меня, Вадима Савина, вам спасибо за компанию. Я вернусь к вам завтра. Счастливо, друзья!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – компания Белтелеком.
3: Теперь моя очередь. Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
6: Если спросить любого ребенка или взрослого, какого цвета белый медведь, тот ответит очевидно. Но если вы спросите об этом физиков или биологов, они вас сильно удивят.
5: На самом деле, на этом красивом полярном жителе нет ни одного белого волоска. Природа придумала для медведей потрясающий зимний костюм, который работает как оптический обман. Кожа у белого медведя абсолютно черная, а его шерстинки прозрачные и полые внутри. Каждая ворсинка работает как крошечная стеклянная трубочка. Она улавливает солнечные лучи и отражает их в разные стороны. Именно из-за этого преломления света наш глаз видит шерсть белоснежной. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать». Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на

0: Партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов. Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира

0: 16 часов и 56 минут. Это, наконец-то, шоу на Енистар. Как и обещала вчера, явилась к вам за пару минут до начала самого жаркого вечера. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я только что с улицы, и там хорошо. Так что давайте скорее завершайте все свои рабочие дела и бегом вот поймать эти солнечные последние денечки. Завтра плюс 25, как будто бы обещают. Ой... Ну что, сезон голых ножек продолжается. Друзья мои, я уже думала, все, закрываем. А нет, осень удивляет. Но я, если честно, искренне надеюсь на бабье лето, скажем, где-нибудь в конце сентября. Давайте всеми своими фибрами души пожелаем, и пусть сбудется. Ну а мои музыкальные мечты уже продолжают сбываться. Да и не стар, так всегда случается. Дэвид Гетта, Биби Рекса, Sad Girls. Слушаем вместе. Куда ж мы без добра? Причиняйте его друг другу, а мы добро на часах 00 послушаем. Basic Element, Touch You Right Now. Раньше остальных вот с этого хита мы и начнем наш жаркий вечер. Пусть так и будет.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете про кроссовки, которые можно надевать без рук.
3: Почему собирать листья осенью в парке не так уж полезно для здоровья? Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Откройте новое с 9 по 11 сентября. Национальный выставочный центр «Белэкспо». Яркая выставка.

0: 2026 Беларусь. Получите бесплатный билет на чай на шоу «Бай».
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Запчасти покупай и продавай на «Бампербай».
3: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
6: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
7: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.
9: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
10: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм. Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. В Минске разгружают кольцевую. До конца этого года построят дорогу, которая свяжет промышленный узел Калядичи и МКАД-2. Как сообщают Минск Новости, это будет двухполоска протяженностью больше 5 километров. Благодаря новой магистрали большие грузы смогут не выезжать на главную кольцевую, а двигаться сразу на МКАД-2. К слову, в этом году также начнут строить мост между Октябрьским и Московским районами столицы. Он соединит улицы Крыженевского и Чурлёниса. Это также разгрузит Минскую кольцевую. Основные гуляния на День города пройдут в субботу в центре Минска. Как сообщает агентство «Минск Новости», на подходах к Дворцу спорта и на зеленую зону около проспектов Победителей и Машерова организуют контрольно-пропускные пункты. Отдельные ККП с оранжевыми тентами поставят для ветеранов, инвалидов, беременных женщин и родителей с маленькими детьми. Также будут работать камеры хранения. Через КПП не пропустят нетрезвых, а также людей с самокатами. С животными тоже не получится пройти. Впервые в истории футбола Месси и Роналду сыграют в одной команде. Это произойдет в декабре в прощальном матче бывшего нападающего сборной Аргентины Карлоса Тевеса, сообщает РИА.

новости. Дэвис играл вместе с Роналду в период выступления за английский Манчестер Юнайтед. С Месси футболисты вместе представляли сборную Аргентины на международных стартах. Финальный состав участников, точная дата и формат матча определятся точно ближе к декабрю. И в завершении выпуска. Математики объяснили, почему после одной и той же ссоры одна пара мирится, а другая распадается. Исследователи использовали математические модели, которые просчитали критический порог в отношениях. Пока связь остается выше этого порога, пара способна переживать внешние потрясения. Если же чувства опускаются ниже этого уровня, математическая модель показывает движение в сторону расставания. Ученые обратили внимание, что дело не в ссорах как таковых, а в устойчивости, чтобы после конфликта вернуться к равновесию. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 56 копеек, доллар США – 3 рубля 7 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 12 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем будет малооблачно и без осадков. Жарче всего будет в Бресте, плюс 30-32, в Гродно 28-30 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Витебске 25-27 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 27 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: тему. Дискотека на воде. Под хит за хитом. Мне все нравится. А, это еще не все. Вот, пожалуйста, холодильник и стол. В общем, летом кататься по местным рекам будет, можно будет не только на байдарках. Хотя и байдарочный вариант мне тоже очень нравится. Но это я еще тримаран не попробовала.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает.
3: Юнистар.
2: Юнистар. Хит.

0: Партнер шоу – препарат Пробактолор.
1: Наконец-то шоу. Ой, я знаю, вы ждали. Буквально через несколько минут мы сыграем с вами в игру «Ценный кадр». И сегодня предлагаю дозвониться тем, кто не может забыть эту легендарную роль Рассела Кроу в фильме «Гладиатор». Поклонники Максимуса, дозванивайтесь в эфир, поиграем. 242-9950, код Минска 8017. Звоночки летят сюда, а кому полетит подарок, узнаем уже очень скоро. Это воодушевляющий презент от Центра молодости Yellow Birds. Отдам релакс-программу Detox похудение спа. Еще раз номерок 242-9950, код Минска 8017. А я тем временем обновляю сервис Яндекс.Карты и успели уже понаехать на МКАД. От Чижевских до лейтенанта Кижеватого пробка аж на 17 минут. 5 минут уйдет на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости, 5 минут на Минской кольцевой от Байкальской до Партизанского проспекта. Ну, как я люблю повторять, дальше больше. Но с этим больше вам всегда помогут справиться хит за хитом. И да, не забывайте про игру «Ценный кадр» через пару минут.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.

0: 17:23. Это, наконец-то, шоу «На Юнистар». Игра «Ценный кадр». Дозвонился к нам сегодня Александр. Говорит, переживаю. Александр, за это время что-то изменилось, пока вы слушали «Хит за хитом». Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Или стало еще более волнительно?
1: Волнительно, не без этого.
0: Ну так, хорошо, давайте по поводу «Гладиатора» успокою вас. Ну, смотрели, 100%.
1: Да, смотрел.
0: Но фильм-то не свеженький. 2000 год.

0: Рубрику представляє Центр пригажості і корекції фігури Yellow Birds.
1: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
2: О, стой, гляди, какая прыгожая рыбка иде. Яскравая, вытанчаная. Ох, сябра мой, здаецца, я пропадаю.
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds. Центры молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это то, что працует. Телефонуй 1-338-38-39. Это Юнистар.
4: Юнистар.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
0: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
4: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Крава молотая «Ламацца Крыма» 22,99 за 250 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44,500,69,33.
5: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
3: Больше жизни.

0: и уходит с таким видом, что это не то, что психологическая разрядка, тут психологический стресс обеспечен. А мы едем дальше. Я надеюсь, вам есть с кем поговорить. Но в любом случае можете поговорить со мной. Я тут до 8 вечера. Будем слушать Оффенбах в перерывах и скоро вернусь. В драйв-чате, кстати, будем разговаривать очень скоро.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вы слушаете
3: Радио Юнистар.

0: Партнер шоу препарат Пробакталор.
1: Наконец-то шоу. 17:44, время сверили, а сейчас будем разговаривать. В каком интересном месте, скажите мне на милость, вы отметили важные события? Свадьба в подвале дома, потому что площадка отменилась за сутки. День рождения в детской песочнице, 10 лет трудового стажа отправились отмечать, катаясь на тракторе в поле. Ну, слушайте, всякое случается. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. В каком интересном месте вы отметили важное событие? Милости прошу. А я пока о пробках в столице вам расскажу. Обновил сервис Яндекс.Карты. Тут уже 7 баллов из 10. Вот, пожалуйста, получите, распишитесь на МКАДе. Пробка от Ташкентской до лейтенанта Кижеватова 25 минут. Минская кольцевая от Долгиновского тракта до Тимирязева 22 минуты. Ванеева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского 12. Впрочем, таких 12-минутных пробок много, так что перечисляю. Притормозим на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Ленина. На Смоленской улице от Захарова до Ленина. На Ленина от Максима Богдановича до Кирова. На Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина. Ну что, вот такие вот они пробки. Ну да, постоим минут 10-15. Ну, это значит, что мы дольше останемся с вами на связи. 100% послушаем Келли Кларксон и узнаем. Точнее, она напомнит о том, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: реклама.
1: Откройте новое с 9 по 11 сентября. Национальный выставочный центр «Белэкспо». Яркая выставка китайских товаров и услуг. Новые технологии, инновации, прогресс. «Чайна-шоу-2026 Беларусь». Получите бесплатный билет на «Чайна-шоу-бай».
2: Минск.

0: 21-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Учись и играй с ноутбуком Mindbandben X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук Mindbandben X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности магазина электросила на сайте Silabuy, а также по телефону 7677.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Nanolar.
3: Аргентокиа Nanolar представляет. Простыло горло, вот удар.
4: Аргентокиа Nanolar.
3: Аргентокиа Nanolar. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиа Nanolar. Содержит наноколлоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

18:52. Это, наконец-то, шоу на Юнистар и рубрика «Драйв-чат», в которой вы сегодня мне рассказываете, в каком интересном месте вы отметили важное событие. Пока немного разговорчивых, но интереснейшая история уже есть. Так, вижу. Я делала предложение девушке прямо в подъезде, когда ехали к моим родителям. Вообще, неважно, где это делать, а важно кому. Хотя девушка не каждая с вами согласится. Знаю таких, которые отказывали парням и просили снова встать на колено вместе где-нибудь поживописнее. Вот я не знаю, не зря же говорят, что с милым и рай в шалаше. И что тогда в подъезде-то, собственно, отказываться? Я так понимаю, у вас все прекрасно закончилось.

0: Партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

0: прокричать: наконец-то рабочий день закончился за вас, если вдруг вы стесняетесь. И давайте, скрывайтесь в закате. Под Алекса Уоррена убегайте с работы. Хотя этот хит через 10 минут, зачем задерживаться? Лучше послушайте его в машине. «Елка», «Прованс». Через минут так 5, но раньше остальных. «Саманта Джейд». Слушайте, прекрасный гимн для завершения рабочего дня, я считаю. Можно сделать громче и в ритме, ну, так себе танго, в ритме диско, я бы сказала, уйти с работы.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете про кроссовки, которые можно надевать без рук.
3: Почему собирать листья осенью в парке не так уж полезно для здоровья? Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на котором...

0: которой можно все это красиво сфотографировать. Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гринвикс Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.

0: Добрый вечер, в Беларуси 18 часов. Меня зовут Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на завтра из-за жары. По прогнозам Белгидромета, на юго-западе страны температура поднимется до плюс 32 градусов. Дождей синоптики не обещают. А вот в четверг и пятницу в нашу страну придет циклон Вега, который принесет дожди, более свежий воздух и сильный ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Однако к субботе погода опять поменяется, и белорусов ждут умеренно теплые и относительно сухие выходные, пишет Белта. Беларусь и Россия запускают единую систему мгновенных платежей. Она заработает через полгода, передает телеканал ОНТ. Жители двух стран смогут пользоваться кассами, которые поддерживают оплату с помощью QR-кода. Функция будет доступна белорусам через специальное приложение. Главное отличие новинки – полное отсутствие привязки к банковской карте. А перевод денег адресату будет мгновенный и без комиссии. Фальшивые доллары по-прежнему чаще других поддельных денег попадаются белорусским банкам. Всего за первый квартал этого года обнаружили 123 поддельных денежных знака. Из них 96 банкнот и 27 монет, сообщает Белта. Почти 63% всех находок составили доллары, причем чаще всего попадаются 100-долларовые купюры. И в завершении выпуска. Чилийские ветеринары надели на пингвинов медные жилеты. Обновка помогает птицам залечить раны. Пингвины Гумбольдта – уязвимый вид, и его крупнейшая популяция обитает именно в Чили. Птиц часто привозят на реабилитацию с истощением, порезами от рыболовных сетей и винтов лодок, а также ранами от пластикового мусора. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 56 копеек. Доллар США – 3 рубля 7 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди в Беларуси не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 12 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 10-12 и без осадков. Завтра днем будет малооблачно и без дождей. Жарче всего будет в Бресте, плюс 30-32, в Гродно 28-30 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Витебске 25-27 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 27 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
5: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: Шоу. 18 часов и 11 минут. Это, наконец-то, шоу на Юнистар и новости из мира авто. И вот Мерседесом море по колено. Ну, это я немного преувеличила, но в компании хотят научить свои внедорожники прям ходить по воде. Для этого будут использовать адаптивную подвеску, которая будет регулировать уровень погружения колес, а также специальные наполнители для кузова. Некоторые будут надувными. Перед спуском на воду их надо надуть, а потом сдуть на берегу. Такая механика. На воде тоже надо будет рулить, как и на суше. Колеса будут вращаться, и вы будете плыть. Хотя пока до реализации идеи далеко. Просто успехи китайских конкурентов не дают немцам покоя. Ладно, посмотрим, как далеко уплывет Мерседес в погоне за китайцами. Пожелаем им удачи.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy. Запчасти покупай и продавай на Bumper Buy.
2: Вы слушаете
3: Радио Юнистар.

0: шоу препарат Пробактолор.
1: Шоу. 18.15, наконец-то шоу на Юнистар. Игра, которую любят все, потому что тут есть все для прекрасного вечера. И хит, и сладкий зевок, после которого не хочется зевнуть. Ну и, конечно, подарок. Ну что за подарок? Победитель получит презент от сети магазинов «Удачник» стеклоочиститель «Керхер». Только на этой неделе, только прозевать невозможно. Нужно правильно ответить, какое слово пропущено, и раньше остальных прислать его в Telegram Unistar. Справитесь с заданием, все, считайте подарок ваш. 610-9950, код 29, все сюда. Кто первый, тот победил, а я нажимаю на play

0: Желаю ответить раньше остальных. Кто-то писал неправильно, потому что заранее. Ну, друзья мои, так дела не делаются, подарки так не вручаются. А кому вручаются, расскажу чуточку позже. Сейчас же обновлю сервис Яндекс.Карты. Честно, ожидала тут увидеть цифру такую внушительную, пугающую, например, баллов 8 или 9 из 10. А тут такие приятные 6 баллов. Но пробка на проспекте Независимости имеется от Красной улицы до улицы Ленина на 17 минут. 15 – Сторожевская улица, Янки Купалы, от Стравилинской до Интернациональной. По 12 минут отведите на Ванеева, от Долгобродской до проспекта Рокоссовского и на Смоленскую от Захарова до Ленина. 10-минутная пробка на Козлова от Платонова до Золотой Горки. Притормозить придется и на Янки Купалы. Там тоже на 10 минут машины остановится от Интернациональной до Максима Богдановича. А еду с вами я, Аня Васильева, и очень скоро вернусь, подведу итоги игры «Призывать невозможно».
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: диабетес. Встречайте яркую осень всей семьей в санатории «Рассвет Любань». Отдых вдали от городской суеты. Релакс и уникальная минеральная вода для вашего здоровья. Забронируйте свою идеальную осень на сайте rassvetlyubany.by.
1: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
8: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

шоу. 18.25, наконец-то шоу «Ныне старый». Мы будем подводить итоги игры. Прозевать невозможно. Слово «рассекречено», ну, естественно, такая же хитяра звучала буквально пару минут назад. И ничего, что не в оригинале. От Люси Чеботиной. Очень даже неплохо.

Естественно, правильных ответов очень много. Только вот Катя написала «Миг», «Кристина, день». Ну вот, поторопились, барышни, поторопились. Так что Кёрхера пока что не видать, попробуем завтра. А кто был первым с правильным ответом? Сейчас расскажу, так давайте убедимся, что правильно-то ответили. Можно без двойного «у», тройного. Просто мучительные ваши варианты принимались. Но раньше остальных свой вариант дала Настя. 4119, последние цифры номера. Были аббревиатуры и писали что-то непонятное. М3-сильон. Ой, мои хорошие, у меня, конечно, фантазия классная. Но иногда я не могу расшифровать ваши сообщения, так что старайтесь правильно отвечать.

0: Вот как Настя. Настя молодец. И получает подарок от сети магазинов «Удачник стекла» очиститель «Керхер» для быстрой очистки стекол и зеркал от любых видов грязи. Мои поздравления вам, а мы едем дальше и слушаем «Love, love you like that».
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет сеть магазинов «Удачник».
2: Это Юнистар.

0: шоу «Вегалейзинг авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вега. Лизинг авто». Подробнее на «Вегабай».
2: Сверяем часики, 18.31 показывают мои студийные, а значит, пора ехать дальше и знакомиться с хитами от Fast Boy. Music Sounds. То, что ждет нас буквально через 10 минут, а еще тут Платон Джулай. И Энрике Иглесиас. Сразу же после программы «Voz так мова» от Кайлы. Она переехала в Беларусь из Венесуэлы. Кайла учит мову нашу родную, а мы повторяем, как всегда, с приставкой «надеюсь». Реклама.
1: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руку.

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250.

0: «Студиант». 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет.
3: «Вось так мова» на Юнистар.
2: Партнер программы «Сетка гандлёвых крамаў Мартин».
4: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Макаронные вырабы «Барыла» у ассортименте 3,59 за 450 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44,569,33.
5: Привет, я Кайля. Я венесуэлька, которая вот уже больше 10 лет живет в Беларуси. И вместе с вами я учу белорусский язык. Предлагаю делать это по-звездному. Потому что звезды – это очень красиво, особенно в белорусском языке. Зорка – это не только про звезду на небе, но и про популярных людей. Я соправдная зорка соседок. Да, немножко нескромно, но зато правда. Ну вот, если звезда падает, я как раз про ту, что на небе, то это снечка. Снечка падает и сникает. Успейте загадать желание и не мелочитесь. А знаете, какие интересные названия созвездны в белорусском языке? Большая медведица – великий воз. Малая медведица – малый воз. Осталось дождаться ночи и пойти посмотреть на звезды.
3: «Вось так мова».
6: «Вось так мова».

0: 18.40, наконец-то шоу на Ини Стар, и вдогонку летит интереснейшая новость. Соцсети могут испортить даже самые красивые чувства, так что будьте аккуратнее. Эксперты говорят, что именно соцсети дают безграничные возможности тем, кто склонен идеализировать объект своих желаний. Можно постоянно отслеживать его статус, реакции, публикации, следить за изменениями в жизни, но это не есть хорошо. Ведь такая привычка мешает нам жить свою собственную жизнь, спать, в конце концов, нормально и вызывает тревожность. В общем, если человек интересен, лучше пообщаться с ним офлайн. Возможно, он окажется не таким интересным, что ли. И у вас освободится куча времени для поиска нового объекта желаний. Так что всего хорошего, в меру. Но, к счастью, это не касается музыки. Да и не Star Hit за хитом. Слушаем вас. Бой далее.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет компания «Автосеть».

0: Партнер шоу «Вега Лизинг Авто».
1: Шоу. 18:44, наконец-то шоу на Юнистар, и я спрашиваю вас в драйв-чате, в каком интересном месте вы отметили важное событие? Ну-ка, делитесь, 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Ну, а я пока поделюсь информацией о пробках. Обновляю сервис Яндекс.Карты. Слушайте, ну, было 6 баллов из 10, сейчас 7. Где задержаться можно? На МКАДе от лейтенанта Кижеватова до Громова аж на час 13. Представляете? Так что планируйте свой маршрут с опозданием. Сторожевская улица, Янки Купала от Старовилинской до Интернациональной. Там по-прежнему пробка на 17 минут уже. На МКАДе от лейтенанта Кижеватова до Игуменского тракта 16 минут. 15 уйдет на проспект Независимости от площади Победы до Ленина. Притормозим на улице Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости 8 минут, столько же на Долгиновском тракте, от Пригородной до Орловской. По 6 на Свердлова от Бобруйской до Аранской и на Ленина от Интернациональной до Кирова. Небольшое затруднение есть еще и на Минской кольцевой от Громова до Брестского шоссе, но там уже приятные 5 минут. Так что едем дальше и слушаем Pink Sober буквально через 2 минутки.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама. Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк. 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
3: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гринвикс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: 12 и 13 сентября на линии Сталина отметят День танкиста. Посетителей ждут две масштабные военно-исторические реконструкции, интерактивные зоны и насыщенная программа для всей семьи. Мероприятие проходит при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь. Подробности и билеты на сайте stalinline.by.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер «Корм для кошек и собак» «Уника».
8: Уника, уника, уника.
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам

18.54, наконец-то шоу на Юнистар. Я вас спрашиваю, в каких необычных местах интересных вы отметили важное событие? Виктор,

0: Долго-то, все так долго ждали. Нам написала еще одна парочка. К сожалению, не могу выговорить их псевдонимы. Ну, в общем, сделали они свою свадьбу в планетарии и танцевали свой первый свадебный танец под звездным небом. Пригласили туда гостей. Не все, конечно, вместились, немногие, но это было эффектно. Могу поверить, могу представить. Вот прям даже самой захотелось. Ладно, едем дальше. Слушайте, ну, может, вы сегодня каких-то классных идей еще другим людям накидаете? В каких необычных местах вы отмечали какие-то важные события? Или, может быть, по воле судьбы там оказывались? 610-9950, код 29. Ну, всякое случается. Об этом и говорим.
1: Наконец-то шоу. Рубрика представляет кинопрокатная компания «Вольгафильм».
2: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
3: Анимационное приключение для всей семьи.
4: И море? Он про нас знает?
2: Это же я вас придумал.
3: «Край чудес» в кино с 10 сентября.
5: Категория 6+.
6: «Юнистар». Хит за хитом.

0: условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
1: Пятьдесят девять. Наконец-то шоу «Нини Старт» продолжается под хит от Бауза «Magnetic». Тут будет Джонни, который все помнит. И Риана в компании Кельвина Харриса. Они нашли любовь, а мы с вами нашли друг друга. И хит за хитом «Нини Старт». Этот хит слушаем сразу же после выпуска новостей. Такого приятного прогноза погоды. Теплого.
2: Реклама. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
3: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Digital, брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
7: Это была реклама.
8: Вы слушаете «Юнистар».
9: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
10: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 8 по 14 сентября. Виноград «Султан» 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности – кофемолотый лаваца «Квалита Ора» 250 грамм 22,99. Макароны «Барилла» в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм. «Гиппо» и «Белмаркет». Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017-378-5040.

0: Тренером станет Акмаль. Финальной точкой дня города станет салют. Он начнется в 11 вечера. Где в Минске будет сложно проехать в день города, рассказали в ГАИ. В субботу с 8 утра и до 6 часов вечера закроют движение при подъеме с Богдановича на проспект Победителей, а также при спуске с проспекта на Богдановича. Общественный транспорт на этом участке будет ходить без изменений, а с 6 часов вечера закроют движение по проспекту Победителей от Интернациональной до Мельникайте. Возле Дворца спорта, а также на территории Верхнего города нельзя будет останавливаться и парковаться. Этим летом в Беларуси впервые за всю историю метеонаблюдений температура поднималась выше 40 градусов. Национальный рекорд зафиксировали 29 июня в Пинске. Воздух прогрелся практически до 40,5 градусов, рассказали белорусские синоптики. Еще один раз температура выше 40 была отмечена 6 августа в Мозыре. Всего же этим летом рекорды максимальной температуры установили на 15 метеостанциях страны, сообщает Белта. И в завершении выпуска. Яркий осенний звездопад смогут увидеть белорусы в ближайшие две недели. Называется это явление звездопад Эпсилон Персеиды, сообщает телеканал СТВ. Пик звездопада придется на ночь с 9 на 10 сентября, а продлится он до 21 числа. Особенность этого небесного явления – колоссальная быстрота потока. Звезды будут падать примерно один раз в 7 минут. Астрономы рекомендуют смотреть на северо-восток после 10 часов вечера. Основные условия – без облачное небо и минимум иллюминации. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 56 копеек. Доллар США – 3 рубля 7 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диазмин ЛФ.
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
4: Диазмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диазмин ЛФ. Диазмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 12 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 10-12 и без осадков. Завтра днем будет малооблачно и без дождей. Жарче всего будет в Бресте плюс 30-32, в Гродно 28-30 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Витебске 25-27 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 27 и без дождей.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: 19.13. Наконец-то шоу на Юнистар. Продолжаем новостями из мира авто. И вот Xiaomi отправляется в Европу. Автомобиль бренда планирует продавать в Германии уже в следующем году. В Китае они произвели настоящий фурор. Благодаря своим электрокарам компания Xiaomi стала одним из крупнейших автобрендов на родине. А вот в Европе придется побороться, чтобы занять хорошие позиции на рынке. К тому же автомобили Xiaomi там будут стоить в разы дороже, чем в Поднебесной. Все из-за высоких европейских пошлин на импортные электромобили. Но ведь китайцы и не такие испытания проходили с их-то упорством. Так что, думаю, совсем скоро Xiaomi будет не только в Германии, а вообще по всему Старому Свету. Ну а что, красивые машинки.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает. Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Наконец-то шоу. Наконец-то шоу, и наконец-то очень скоро вернусь к вам с деловым гороскопом на завтра. Узнаем, кого завтра нужно будет контролировать эмоции, но у кого невероятный день для того, чтобы хорошенечко поработать, и самое главное, чтобы сил на это хватило. В общем, на все эти вопросы готовы ответить звезды, а я перескажу сразу же после хита от Лилиут и One More Time. Встречаемся тут.
2: Наконец-то шоу. Реклама. Осень пришла, в насенний пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-севок. Удобрения, средства защиты. Насенний – настоящий рай для садоводов и огородников.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 100.

19.25, часики сверили, а сейчас сверимся, что там по звездным предсказаниям. Ну что, овны, вы, пожалуйста, завтра контролируйте свои эмоции, они могут здорово вам помешать, повлияв на очень ответственные решения. В общем, что хочу сказать, не позволяйте им руководить вашими действиями, ведь тогда вы сможете допустить такое количество ошибок, что потом придется приложить немало сил, чтобы вернуть все в прежнее состояние. Тельцы, ваше начальство все-таки готово продвинуть вас на более высокую должность, но теперь перед вами встанет вопрос о том, кого бы порекомендовать на то место, которое вы освобождаете. Поиск кандидата может поставить у вас весьма затруднительное положение. Учтите это, можете начать продумывать уже прямо сейчас. Близнецы, завтра необыкновенно удачный день для подработки. Приглядитесь к тем делам, которые на первый взгляд не представляют из себя ничего особенного. Именно благодаря им вы сумеете поправить свое материальное положение. Раки, завтра для вас главное правильно поставить себе цель и методично идти к ней. Не нужно сейчас хвататься за все сразу. Добейтесь сначала чего-то одного. Это укрепит веру в собственные силы и поможет вам увидеть

0: решений. Вот только воплотить их в жизнь получится не так скоро, как хотелось бы. Поэтому звезды рекомендуют еще раз все тщательненько переобдумать и на всякий случай записать, а то вдруг забудете. Рыба моя, для укрепления своих позиций вам не помешает быстренько внедрить свежую идею. Начинайте искать, может быть, даже уже сейчас. И, кстати, неплохим источником идеи может оказаться литература. Только не детективы, пожалуйста.
1: Радио Юнистар. Юнистар.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Наконец-то шоу. 19 часов и 32 минутки. Наконец-то шоу «Нини Стар» продолжается хитом «Дракула». Голосуйте за этих ребят на нашем сайте unistar.by или в мобильном приложении Unistar. А мы пока Juicy Beat послушаем The Poison Tree. А еще Вискис и Носа Давуда, тот самый хит, которому вы можете подпевать, потому что слова в припеве максимально простые. А что нам надо еще знать, расскажет мой коллега Дима Николайзен прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Это была реклама.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь. Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
6: Покупаешь новую куртку или рубашку, а к бирке прикреплен прозрачный пакетик. Внутри запасная пуговица и крошечный кусочек такой же ткани. Зачем нужна пуговица, понятно. А вот зачем нам этот смешной лоскуток?
5: Большинство из нас его просто выбрасывают. Оказывается, этот лоскуток нужен для теста стирального порошка или утюга. Перед тем, как бросить обновку в стиральную машину, постирайте и погладьте этот пробник. Так вы сразу поймете, сядет ли ткань от горячей воды, не полиняет ли она и не испортит ли ее режим утюга. Отличный способ спасти дорогую вещь. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».

0: 19:41. Наконец-то шоу «Ныне старый». Вдогонку летит новость о том, что пластинки и компакт-диски далеко не в прошлом, как мы думаем. Это будущее. Во всяком случае, в США продажи их резко возросли. Винил почти на 18% за год, а компакт-диски почти на 60%. Интерес к физическим носителям растет в том числе благодаря коллекционным переизданиям и выпуску специальных версий альбомов популярных исполнителей на CD и виниле. А вы вообще видели, сколько стоит сейчас одна пластинка? Ну, хотя бы на маркетплейсе. Я в шоке. Ведь когда-то на полочке у родителей, оказывается, лежало целое состояние.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Юнистар. Юнистар. Хит за

0: Вига Лизинг Авто.
1: Девятнадцать часов и 45 минут. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается пока что. Вот с рубрикой «Драйв-чат» мы сегодня закругляемся. Я вас спрашивала, в каком интересном месте вы отметили важное для вас событие. Иногда это была воля случая. Вот как, например, в случае Ивана. Отмечал день рождения на Азорских островах во время шторма в Тихом океане. Хотя, кто знает, может, это было исключительно его желание. Но это было однозначно незабываемо, уверена. Шторм на островах. Но у Марины не менее запоминающийся был день рождения в автобусе. Пишет, это был 98-й год. С подругой возвращались с отдыха из Болгарии и застряли на сутки на границе Румынии. После полуночи все достали свои запасы и как начали меня поздравлять. Больше никогда не отмечала свой день рождения в компании 40 незнакомых людей. Вот не знаю, с радостью она это написала, выдохнула с облегчением или все-таки с легкой ностальгией. Вот мне кажется, все-таки это второй вариант. Ничто так нас не объединяет, как путешествия. И даже 40 незнакомых людей на данный момент могут стать самыми близкими. Представляете, сколько всего Марине прекрасного пожелали? Я надеюсь, сбылось. Ну, а мы едем дальше. Сбывается у нас хит за хитом в эфире Юнистар. Впрочем, как и всегда, диджей Кавалер будет. Ну, а раньше Леди Гага с хитом «Папарацци».
2: Реклама.
3: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
3: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков. Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Ва-Пенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
4: Это была реклама.

0: шоу. 19:53. Это наконец-то шоу на Енистары. Вот сейчас будем с вами прощаться до завтра. Завтра нас ждет максимально яркий и теплый день. Сезон голых ножек продолжается. Я этому несказанно рада, но по-прежнему продолжаю надеяться, что это не то самое бабье лето, которого я так ждала. А то хоп, представляете, тепло-тепло, а потом все, вдруг резко настала осень. Нет, мне лета не хватило, требую продолжения. Уверена, вот всеобщими молитвами оно возьмет, да и вернется. Ну, хотя бы ненадолго. Впрочем, возвращается Lil Nas X для того, чтобы спеть суперхит «Call Me By Your Name» уже буквально через пару минут. Но я, Аня Васильева, вернусь только уже завтра. Как всегда, без 5 минут вечера. Жду вас тут.
1: Рубрика представляет кинопрокатная компания «Вольгафильм».
2: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
3: Новая удивительная вселенная от режиссера «Смешариков» и «Финика».
4: И море? Он про нас знает?
3: Анимационное приключение «Край чудес» в кино с 10 сентября.
5: Категория 6+.
2: Это Юнистар.
6: Юнистар. I got it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you.

0: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра вы узнаете про кроссовки, которые можно надевать без рук.
2: Почему собирать листья осенью в парке не так уж полезно для здоровья? Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар. Шоу «Зарядная станция». Зарядная
3: станция. Реклама. Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Минск отметит День города в эту субботу, 12 сентября. Праздничная программа охватит больше 20 площадок. В городе пройдут концерты, соревнования спасателей, историческая реконструкция, фестивали и ярмарки. Основная площадка для гуляния развернется у Дворца спорта. Там организуют большой праздничный концерт, а его хедлайнером станет «Акмаль». Финальной точкой Дня города станет «Салют». Он начнется в 11 вечера. Где в Минске будет сложно проехать в День города, рассказали в ГАИ. В субботу с 8 утра и до 6 часов вечера закроют движение при подъеме с Богдановича на проспект Победителей, а также при спуске с проспекта на Богдановича. Общественный транспорт на этом участке будет ходить без изменений. А с 6 часов вечера закроют движение по проспекту Победителей от Интернациональной до Мельникайте. Возле Дворца спорта, а также на территории Верхнего города, нельзя будет останавливаться и парковаться. Этим летом в Беларуси впервые за всю историю метеонаблюдений температура поднималась.

0: поднималась выше 40 градусов. Национальный рекорд зафиксировали 29 июня в Пинске. Воздух прогрелся практически до 40,5 градусов, рассказали белорусские синоптики. Еще один раз температура выше 40 была отмечена 6 августа в Мозыре. Всего же этим летом рекорды максимальной температуры установили на 15 метеостанциях страны, сообщает Белта. И в завершении выпуска. Яркий осенний звездопад смогут увидеть белорусы в ближайшие две недели. Называется это явление звездопад Эпсилон Персеиды, сообщает телеканал СТВ. Пик звездопада придется на ночь с 9 на 10 сентября, а продлится он до 21 числа. Особенность этого небесного явления – колоссальная быстрота потока. Звезды будут падать примерно один раз в 7 минут. Астрономы рекомендуют смотреть на северо-восток после 10 часов вечера. Основные условия – без облачное небо и минимум иллюминации. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 56 копеек. Доллар США – 3 рубля 7 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 12 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 10-12 и без осадков. Завтра днем будет малооблачно и без дождей. Жарче всего будет в Бресте плюс 30-32, в Гродно 28-30 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Витебске 25-27 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 27 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
4: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество. Да.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 12 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 10-12 и без осадков. Завтра днем будет малооблачно и без дождей. Жарче всего будет в Бресте плюс 30-32, в Гродно 28-30 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Витебске 25-27 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 27 и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

Но я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Партнерская реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Нет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до

0: Фантус.
1: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор.
2: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
3: Сайт Мир.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 12 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 10-12 и без осадков. Завтра днем будет малооблачно и без дождей. Жарче всего будет в Бресте плюс 30-32, в Гродно 28-30 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Витебске 25-27 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 27 и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
5: сайт
1: тебя.
5: Сайт Бет.Ру. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте и Гродно будет плюс 14-16, в Гомеле, Могилеве и Витебске до 12 тепла, и в Минске ночью тоже плюс 10-12 и без осадков. Завтра днем будет малооблачно и без дождей. Жарче всего будет в Бресте плюс 30-32, в Гродно 28-30 со знаком плюс, в Гомеле, Могилеве и Витебске 25-27 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 27 и без дождей.

0: радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет малооблачно и без дождей. Жарче всего сегодня в Бресте – плюс 30-32. В Гродно – 28-30 со знаком «плюс». В Гомеле, Могилеве и Витебске – 25-27 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 27 и без дождей.

0: Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем будет малооблачно и без дождей. Жарче всего сегодня в Бресте, плюс 30-32. В Гродно 28-30 со знаком плюс. В Гомеле, Могилеве и Витебске 25-27 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 27 и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет малооблачно и без дождей. Жарче всего сегодня в Бресте – плюс 30-32. В Гродно – 28-30 со знаком «плюс». В Гомеле, Могилеве и Витебске – 25-27 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 27 и без дождей.